0: Да, друзья, с первым утренним шоу у нас сегодня не сложилось. Нас уже многие обвиняют, что мы поссорили мужа и жену.
1: Несколько минут назад мы вам включали один файл.
0: Детская игрушка играет музыку и в конце говорит фразу.
1: И вот что вы слышали в этой фразе, нам нужно было понять и разобраться, потому что люди в соцсетях спорят.
0: Я с третьего раза только сошел с ума, но там реально говорят, ты где? Ну вот послушай.
2: Ты где?
0: Еще разок. Хочешь?
1: Давай.
2: Ты где?
0: Ты где?
2: Ты где?
1: Да это не я.
0: А вот это не я.
2: Ты где? Ты где? Ты где?
0: Не знаю.
1: Друзья, это один и тот же файл. Мы его просто ставим заново и заново. Давайте почитаем, что вы там слышали, потому что, ну, если люди во всем мире спорят, а русская игрушка залетела в мировой тренд, то, ну, вот смотрите, я прям читаю ваше сообщение, что вы пишете, что вы услышали. Это не я. Это где? Это не я. Это ты где? Дальше. Это не я с первого раза. Дальше. Да, это не я, слышно же. Мы все равно слышим, ты где?
0: У Марии раздор.
1: У Марии, это у нее там муж слышит одно, она слышит другое. Спор случился утренний. Что за непорядок?
0: Юль, ты мозг сломала со своими игрушками.
1: Аркадий, ты где? Тут же, да, это не я точно.
0: Да где ты где? Да где это не я? Я сейчас буду по кругу гонять.
2: Ты где?
0: Ну ты где же, ну?
1: Да это не я там
0: еще
1: говорят.
0: Каждый час по 20 раз буду включать.
1: Это вообще какая-то мистика, друзья. Я не знаю, как это работает. Это, мне кажется, что-то у нас мозг как-то обрабатывает информацию. Но это хорошо, что с утра в понедельник у нас мозг что-то дообрабатывает.
0: Обрабатывает, да, нормально, друзья. Рассказывайте, кому что передать. Споры про «ты где, это не я» заканчиваем. Скоро полистаем календарь событий. Ну и напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: А в «Гемотест» можно пройти контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов В и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Юль, я говорю тебе, ты где там
1: слышно? Да это не я.
0: Да ты где?

0: делаем. Утренним
1: шоу! Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
2: Отправили цены в нокаут. В «Гемотест» скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов Б и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Вы слушаете радио «Юнитон». «Юнитон». «Юнитон».

0: эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7.11 уже в Новосибирске, друзья. Время разговоров в первом утреннем шоу. Сейчас подкинем тему для общения. Почитаем ваше сообщение.
2: Ну давайте на ваше послание обратим внимание. Руслан написал: отличное начало недели. Сладкая булочка Маша. Ну это у Руслана.
1: Так.
2: Приехала из командировки. Едем на любимую работу, слушаем любимое радио. Ну все сложилось.
1: У меня вопрос. Руслан, фейс-контроль булочка прошла? Все там на месте, проверили?
2: А что там, посыпушечка должна быть?
1: Тут проверили, там проверили, все на месте.
2: Да все на месте. Главное, и Руслан, и Маша вместе. Это
1: вам
2: круто.
1: Привет.
2: Еще поздравительные послания. Оксана пишет, у меня сегодня день рождения. Давайте
1: да
2: поздравлять
1: что?
2: Оксану.
1: Оксана, чудесный денек, понедельник. Ну и пусть. Главное, настроение, чтобы было приподнятым, здоровье не подводило, деньги не кончались.
2: Я присоединяюсь.
1: Поздравляю.
2: Елена написала: поздравьте моего любимого мужа с днем рождения, счастья, здоровья, благополучия. Не знаем только, как зовут.
1: Елена, срочно напишите нам, пока мы тут придумываем поздравление. Как зовут супруга? Муж Елены. Ленин муж. Еленина половинка. Счастье Елены. С днем рождения, вас поздравляем.
2: Еще поздравление от Екатерины. Она просит поздравить ее с мужем с годовщиной, 16 лет вместе, все еще любим друг друга. Екатерина, напишите, как зовут вашего мужа.
1: Так жизненно и правдиво, все еще любим.
2: Сегодня как-то мужские имена немного слегка теряются. Да. Мужчины, не теряйтесь, пожалуйста, девчонки, не забывайте указывать имена своих вторых половинок, чтобы...
1: Сейчас мы придумаем, что вам дарить на свадьбу 16-летие. Топазы надо дарить вам.
2: Ой.
1: Топазовая свадьба.
2: Кстати, Андрей зовут, вернее, как написала Екатерина, Андрюшка. Андрюшка и Екатерина.
1: Горько.
2: 16 лет, круто.
1: Горько.
2: И давайте посмотрим, какие праздники сегодня имеются в календаре. Итак, естественно, сегодня Всемирный день учителя.
1: День учителя. Мы поздравляем всех наших учителей. Сегодня будем на эту тему говорить и скоро озвучим все вопросы для вас.
2: Кстати, до 1994 года этот день отмечался в первое воскресенье октября. А вот потом уже сделали это единым праздником, и теперь он в России 5 октября.
1: Но мы можем вам сказать, что уже с пятницы звучали поздравления на разных уровнях, на разных площадках. Юлечка, я побывал в новом, отреставрированном большом зале Новосибирской консерватории. Как там красиво!
2: Ну, она и изначально была... Ничего себе.
1: Там вообще и орган отремонтировали. Какие я слышал произведения.
2: Друзья, я слово орган от Артема так часто не слышал,
1: просто,
2: как за последние дни. Его он больше всего
1: впечатлил. Я в восторге, друзья, просто.
2: Сегодня также отмечается Международный день врача. У нас сегодня такие важные представители важных профессий.
1: Спасибо
2: что врачи,
1: всем
2: что
1: докторам.
2: Учителя. Сегодня также Всемирный день архитектуры. Без этого тоже никак,
1: поздравляем.
2: Безусловно. Ну и день сотрудников уголовного розыска МВД России.
1: Тут все серьезно, аккуратно. Аккуратно. Да.
2: Что касается тех людей, которые родились в день сегодняшний, имеется в виду 5 октября, это вот Инна Чурикова, которой, к сожалению, нет, зато классные фильмы остались. Это Александр Михайлов, который, не знаю, лично для меня, как ни крути, всегда это «Любовь и голуби», и вот главный герой.
1: Да, круто.
2: И хорошо, что он с нами. И исполнитель Бахти, который, кстати, неоднократно звучит в нашем эфире.
1: Но сейчас не прозвучит.
2: Нет, потому что он такой лирический герой.
1: Да, у него больше там... Все.
2: Кстати,
1: прозвучал Бахти.
2: Да, практически.
1: Думали, не прозвучит, прозвучал.
2: Слово про учителей. Те, кто заглядывает в наши социальные сети, уже видят, какую тему мы хотим сегодня обсудить. Ну, просто в день учителя хочется вспомнить тех учителей, которых мы особенно любили, но с которыми у нас сложились какие-то особые теплые взаимоотношения. Либо не очень теплые, но вы до сих пор так любите этого учителя. Сегодня тема звучит так. Мой любимый учитель. По какому предмету и за что любили? Что классного было? Потому что я обожала учительницу по истории.
1: Так, рассказывай, почему.
2: Это был невероятно строгий преподаватель. Это была такая серьезная женщина. И сначала я ее невероятно боялась. Ну, правда, боялась. Она там всех строила.
1: Так.
2: И мне кажется, нет человека, кто назвал бы ее любимым учителем. Но я назову, потому что к ней нужен был подход. Ну, во-первых, нужно было учиться хорошо.
1: Молодец. А Юля пример была.
2: А я примерная
1: всему
2: была.
1: Классу,
2: да,
1: как ученица. Надо учиться.
2: А, нет, и в какой-то момент что-то мы как-то... Вот здесь я ей помогла, здесь. И у нас какой-то контакт возник такой.
1: Да подхалимка, короче.
2: Ну, нет. Я как-то помогала ей там, что с картами. И я поняла, что она невероятно классная. Ну, просто это ее стиль преподавания такой. И вот я бы ее назвала.
1: Ну, если из предметников, я выберу географию, потому что географию я очень любил. И тоже, когда ты вот на уровне, и тебя ставят примером всему классу.
2: А, да,
1: посмотрите,
2: да, да, да,
1: Артем-то да. Вот. И я, ты не поверишь, единственный из класса в 9 классе на выбор сдавал географию.
2: Ну, вот видишь, ты просто любил этот предмет, поэтому и учитель у тебя автоматически, да, стал любимым.
1: Но...
2: за счет предмета.
1: А самое-самое-самое.
2: Я-то историю до сих пор не сильно... Для меня эта история была, это вот вызубрить. Ну, ты понимаешь, да? Чувствуешь,
1: ну,
2: да?
1: Ну, предметников было много, правда, но вот как-то отложилась география. Но самый-самый первый, наверное, учитель, это учитель начальных классов Некрасова Наталья Александровна. Вот ее я помню по отчеству, имени и фамилии, потому что, ну, это было все. И мы играли на уроках, и разминались, и дремали 5 минут, и получали как надо вообще, если что-то пошло не так. Это просто человек, который отдавал себе профессии на 200%.
2: Ну, а теперь вы, друзья, рассказывайте, какой у вас был любимый
1: Анна
2: учитель
1: труда,
2: в школе?
1: Палочки мороженого.
2: Мне никогда не было любимого учителя
1: вот
2: на трудах. Никогда
1: так
2: вообще.
1: Это все был учитель начальных классов начальной школы.
2: Все
1: это все
2: же.
1: Она. От мороженого палочки склеивали бумажной лентой.
2: Ну ничего себе.
1: Чем
2: в общем,
1: там
2: друзья,
1: не делали, ну?
2: Теперь вы рассказываете истории про любимого учителя, по какому предмету и чем вас так этот учитель зацепил. Делитесь своими историями в группе ВКонтакте, в нашем Макс-канале и Телеграм-канале. Тема запущена в комментариях, мы уже ждем ваши истории. Ну и, конечно же, пишите напрямую к нам на номер 8-983-510-107. Это СМС, Макс, Телеграм. В общем, выбирайте удобный способ. Сегодня, в День учителя, мне кажется, нужно уважить,
1: да,
2: и вспомнить,
1: да,
2: своих любимых.
1: А еще самое классное, опять же, в началке, когда вместо уроков мы шли в спортивный зал и учили песни, насмотр строевой песни все выше и выше и выше. Это ж классно. Походил песни, попел, уроки
2: да
1: не
2: я
1: учить.
2: Да я поняла, что ты не любил учиться, и вот у тебя любимый
1: то
2: учитель
1: палочки,
2: там, где меньше всего нужно было учиться.
1: То палочки складывали, склеивали, то песни пели.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон. Информбюро.

0: 7:22 уже в Новосибирске. Это первое утреннее шоу, друзья. И сегодня мы, как и вся страна, отмечаем День Учителя.
1: Ну и в этот прекрасный праздник мы решили поговорить про ваших любимых учителей. Вспоминайте, кто был ваш любимый учитель в школе и почему, по какому предмету. Давайте почитаем ваши сообщения, которые уже на данный момент прилетели. Александра нам написала: в 6 классе по русскому языку и литературе была учительница. Вот она была любимая. Она на литературе нас с сестрой сажала за последнюю парту и давала проверять диктанты.
0: О, ну вы
1: это были, представляете, какой
0: фаворит учителя
1: уровень
0: были.
1: Доверия вам. Да. Ну, значит, это вы все диктанты писали на пятерке, да, вы были отличницами.
0: Ну, либо проверяли по вот варианту правильному от учителя.
1: Кстати, да, ну тоже. Это какое доверие это было к девчонкам.
0: Лишь бы не учиться, короче. Сидят диктанты проверяют. Ну, прикольная история.
1: Максим написал: у нас был обожаемый всеми без исключения учениками школы учитель математики. Харизматичный, юморной, с уважением относился ко всем ученикам, но в то же время мог так припечатать словом, что мало не покажется. На его уроках никто не хулиганил, ни разу никто с ним не спорил. Он был авторитетом во всем, не только в математике.
0: Это здорово. Видишь,
1: а наш класс был бедовый, вся школа страдала.
0: Благодарные слова и воспоминания сегодня звучат. И я надеюсь, так будет не только в День Учителя, а сегодня, ну, очень мы хотим услышать ваше послание.
1: Маргарита написала: у меня любимым учителем была учительница по истории. Ей было всего 27 лет, но она была настолько сильным учителем, прекрасно знала свой предмет, рассказывала все без запинки, и на переменах можно было с ней поболтать по душам, прям как с подругой.
0: Вот в моем окружении тоже сейчас есть, Юлечка, пример, когда молодые учителя приходят в школу, и на уроке все строго, а потом я смотрю, я говорю, я захожу в школу, говорю: Ангелина, это что, у вас одноклассница новая? Да нет, это учитель математики.
1: А вот так вот.
0: И они там обо всем понимают. И про лызика, и про волейбол, и про какие-то в телефоне что-то тыкают там.
1: Вот это ты знаешь хорошо, что лызик — это волейбол. А кто не знает, ты понимаешь, что сейчас могли подумать про какого-то лызика, говорят.
0: Зайдите, посмотрите.
1: Друзья, продолжим читать ваши сообщения. Сейчас еще только на
0: голосование посмотрим. Оно ВКонтакте и в Телеграм-канале.
1: На вопрос, ваш любимый учитель по какому предмету был, сейчас большинство из вас все-таки проголосовали за учителя начальной школы, ну, то есть начальных классов.
0: Так, а из предметников кто догоняет?
1: А тут, пожалуйста, сейчас первое место занимает учитель, внимание, по физике.
0: Неожиданно.
1: По русскому языку и литературе.
0: Пишите, голосуйте, друзья. Очень скоро почитаем ваше послание. А еще представим вашему вниманию гороскоп на этот понедельник. И напомним о том, что партнер шоу «Пуш» — гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Именно здесь можно купить, например, чайник электрический со стеклянным корпусом 1,8 литра за 829,90. Или сыр российский за килограмм 569,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1.

0: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Пенный очиститель, сухая химчистка, 750 мл, аэрозоль, 179,90. Чайник электрический со стеклянным корпусом, 1,8 литра, 829,90. Коврик универсальный, Эва, 120 на 80 сантиметров, 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
2: Радио. Реклама. Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
3: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.

0: www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
2: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
6: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
9: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: А мы говорили, а мы предупреждали. И вот, пожалуйста, для вас звездные предсказания здесь на радио Юнитон в 7 часов и 32 минуты.
2: Начинаем с овнов. Обычно осень – повод для хандры. Особенно да, вот такая, как
1: вот
2: сегодня.
1: Вот эта погодка,
2: да?
1: Вы видели. Ну.
2: Но только не для вас, овны. Вы сегодня будете бодры, активны, прямо образец жизнелюбия, хоть на плакат вешай.
1: Я обращаюсь к овнам. Если вот звезды вам так все напророчили, так. И вы в этом бодром состоянии, пришлите нам бодрый какой-то крик, ух или ах в Макс или Телеграм. Что-то такое вот, чтобы,
2: вот такое
1: чтобы
2: вот,
1: вы
2: да?
1: поняли, что вы прям бодры и хандры у вас нет. Далее, тельцы, вы сегодня заскучаете, но не от безделья, а по кому-то дорогому. Ой. Настроение от этого будет не очень, и вывести вас из равновесия сможет любая мелочь.
2: Ну... По кому это вы там скучаете, решили? Ну-ка,
1: да позвоните,
2: расскажите.
1: Напишите.
2: Близнецы, вас будет раздражать чье-то поведение или стиль общения. Вы не захотите молчать, скажете.
1: О, в связи понятно.
2: С этим. Ну,
1: и понесется вот это все.
2: Потом придется расхлебывать. Поэтому мы вас предупредили. Ну, если хочется сказать, ну, говорите.
1: Далее, раки, вы рискуете оказаться в центре внимания, скорее всего, станете предметом обсуждения. Неприятно, но в ваших силах это прекратить. Просто не давайте людям повода для сплетен.
2: Да, и ладно, пусть говорят. Я сейчас как программа на каком-то там канале.
1: Я чувствую, да.
2: Львы, сегодня вы все будете забывать. Важные вещи, встречи, какие-то обещания. А потом будете удивляться результату. Такой вот понедельничный каламбур. И, кстати, аккуратнее звезды говорят с новыми сочетаниями. Там что-то, еда, запахи и так далее. Сегодня как-то вам это не зайдет.
1: Сочетайте знакомые сочетания. Угу. Новые не надо. Далее, девы, неделя начнется нервно. Возможны разногласия с окружающими. Все дело в вашем желании сделать как лучше и опасениях, что получится как всегда. Зато вечером ждет приятный момент, который скрасит этот день. Все, сижу, жду вечера.
2: Я поняла, что утром, значит, приятных моментов не дождешься, да?
1: Дождик, морозь, пробки вот эти с утра уже.
2: Весы. Понедельник у вас начнется с желания что-то изменить в своей работе. Дело это, конечно, не одного дня, но сегодня, именно сегодня, будет дан старт, а это уже, знаете, много значит, поэтому вы молодцы, действуйте.
1: Весы приготовились на старт. Внимание, марш! Далее, Юлия и Скорпионы, звезды считают, что вы на верном пути. Вас ждет масса интересного, увлекательного и творческого. Все начинания получат замечательное продолжение. Так что, Скорпионы, вперед, дерзайте и ничего не бойтесь.
2: Ой, если это Скорпионам сказать. Ой, бойтесь все вокруг тогда. Если мы вот так
1: я
2: вот дерзанем.
1: Я как дева сижу, жду вечера, все нормально.
2: Да, я поняла. Да. Стрельцы, день начнется у вас не слишком бодро, но продуктивно. Вы сумеете убедить кого-то в своей правоте, а значит, запланированное дело точно получится и будет сделано в срок.
1: Стрельцы, молодцы. Далее, козероги, у вас день активных действий, решительности и даже смелости. Вы, несмотря на природную осторожность, полезете в воду, не зная броду. Времени в обрез, и вы понимаете, чуть промедлить, и потеряйте важное. Ну а воду мы сегодня все полезем. Я в лужу наступил с утра уже.
2: Водолеи, вы успеете не просто многое сегодня, а практически все, что было запланировано на ближайшие дни. Понимаете, да?
1: Ой, красавцы.
2: Не только на сегодня. И сами удивитесь, как это удалось. Все будет даваться легко, непринужденно, будто так и должно было быть.
1: Ну и давайте снова узнаем, что у рыб, внимание, рыбы, а не начать ли вам понедельник с устройства личной жизни? Интересуются звезды. Или хотя бы с пересмотром деталей, которые явно все портят. Отнеситесь серьезно, вопрос не требует отлагательств.
2: И не терпит категорически.
1: Да, будьте добры, прислушайтесь, сделайте по-своему и потом не говорите, что мы вам вот это все зря читали.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Будем о погоде говорить, ваши сообщения читать, приветы передавать и на тему поговорим, сколько много нужно успеть.
2: Ну, давайте по порядку.
1: 7:40, погнали.
2: Мария написала, просит дочку Лилию с прошедшим днем рождения поздравить. 3 октября 11 лет исполнилось.
1: Лилия, поздравляем, наверняка крутые подарки получены. Надо идти теперь в школу отрабатывать.
2: Кстати, по поводу школы. Дарья написала, просит поздравить учителей 5-й гимназии. Нашу любимую учительницу, пишет Дарья, Эльвиру Эдуардовну с праздником, естественно, профессиональным.
1: С днем учителя поздравляем.
2: Улыбок, цветов, счастливых моментов, приятных неожиданных сюрпризов, вдохновения,
1: Юль,
2: и гармонии.
1: А ты руку подняла, чтобы вот так сейчас ворваться вот это, в эфир и без разрешения Эльвиры Эдуардовны ее поздравлять? Ну.
2: Нет.
1: Эльвира Эдуардовна,
2: можно поздравить?
1: Мы вас поздравляем.
2: Кстати, по поводу учителей мы сегодня говорим. У нас тема в первом утреннем шоу. Кто был у вас любимым учителем в школе и почему, какой предмет преподавал?
1: Ну, давайте. Ну, давай, пока девчонки-мальчишки едут в школу.
2: Сообщение, к сожалению, без подписи, но вот что нам написали. Сейчас учусь в 5 классе, пишет
1: наша слушательница,
2: да. Обожаем всем классом учителя по математике. Веселая, юморная, хорошо рассказывает материал. И дальше самое главное, я так чувствую, и ее не выбесить тем, что кто-то не понял тему. В общем, класс, учитель, класс.
1: Стрессоустойчивость, да, повышена. Пишите имена и фамилии или хотя бы имя, отчество.
2: Ну, если помните, да, если помните.
1: К вашему учителю.
2: Ну и давайте еще Александр нам написал. Учительница по немецкому у него была любимым учителем, вела немецкий с 1 по 11 класс, все школьные годы были с ней вместе. Огнище тут написано. На 4-ку в четверти пахать надо было хлеще, чем на 5-ку по всем остальным предметам вместе взятым. Не захочешь, все равно заставит и научит.
1: Конечно.
2: Очень строгая, бескомпромиссная, острая на язык, но невероятно харизматичная и веселая суперучитель. Вот тебе, пожалуйста.
1: Меня тоже любила, и я любил учительницу по немецкому языку. Мне давали какие-то деньги, и я покупал в газетном киоске газету ABC Zeitung на немецком языке, и мы ее там что-то читали, разбирали. Я, короче, был таким почтальоном местным на немецком.
2: С ума сойти.
1: Поэтому я знаю все на немецком.
2: Надо тебя тоже за какой-нибудь газеткой отправить.
1: Их лебедих особенно.
2: Вон там на остановке есть ларек, там до сих пор газеты продают.
1: Там другие будут.
2: Я тебя туда
1: пошлю. Ну, хочешь?
2: Пошли меня.
1: Пошли, только в терновый куст не бросай.
2: Да, ну а, кстати, мы вместе с вами сейчас отправимся в эфирное путешествие музыкальное, вернее, даже не сейчас, а через несколько минут, потому что впереди игра «Операция подмена» с классными подарками.
1: Да, будет мощно, музыкально.
2: Мессенджеры вам понадобятся для участия наши. Ну, а пока действительно давайте пару слов о погоде.
1: На сегодня и предварительные данные на неделю озвучим. Сегодня в городе дожди, ветер юго-восточный с переходом на западный, еще и порывы до 17 метров в секунду. Всего лишь 10-12 градусов выше ноля днем
2: всего
1: в Новосибирске.
2: Всего лишь. Радуемся, что хотя бы они есть, потому что уже к вечеру будет похолодание. Ну и все, температура воздуха будет понижаться до 7-8 градусов.
1: Мы это днем.
2: К пятнице, субботе придем, дожди будут все время идти. Единственное, что вот к следующему понедельнику мы там, может быть, к 13-14 градусам
1: виновата
2: снова вернемся.
1: Анна Руслановна. Она вчера машину помыла.
2: Раз. Я думаю, что таких людей
1: месяца.
2: У нас, да, достаточно.
1: Я говорю, не мой, не порти погоду. Ну, что ты натворила? Будем исправлять погодные катаклизмы раздачи подарков. Игра «Операция подмена» в нашем эфире через 3 минуты.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Взмах крылом. И вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена». В первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.
4: За подарками это к нам. В первом утреннем шоу вместе с нами в игре «Операция подмена». Безумно крутая шаурма.
5: И кому-то из вас сейчас, тому, кто самым первым справится с заданием в нашей игре, достанется сертификат на 1000 рублей, чтобы вы могли воспользоваться и заказать себе что-то вкусненькое.
4: Ну, например. Как воспользоваться?
5: Когда шаурму воспользоваться?
4: В какой момент это сделать, Юля?
5: А в любой, который захочется, когда у вас аппетит станет безумным, вот тогда, прям в этот момент, нужно делать заказ. А когда аппетит безумный? Ну, понятное дело, когда он появляется, нужно заказывать безумно крутую шаурму. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма, безумно вкусно.
4: Подарок вам, сертификат на 1000, ну и вам же песня. Песня, которая зазвучит сегодня по-новому. Давай, наверное, скажем, что это просто песня имеет отношение к празднику сегодняшнему.
5: Ну, маленькая подсказка.
4: Потому что у нее второе название есть.
5: Угу. Ну, а вообще изначально это известный хит, и сейчас он прозвучит
4: по-новому абсолютно.
5: На новый лад с новой музыкой.
4: Да, слова остались, там, правда, их местами помотало, покидало, но это же drum and bass. Вы готовы?
5: И ваша задача отгадать, кто поет эту песню в оригинале. Свои варианты присылайте в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107. Вместе с вариантом ответа указываете обязательно номер телефона свой.
4: Свой контакт обязательно. Ну и давайте насладимся.
5: И это не песня «Учат в школе»,
4: новое,
5: как написал уже наш слушатель.
4: Новое звучание. Нет, конечно же, суперхит в эфире.

0: 7.52 в Новосибирске. Друзья, давайте подводить итоги игры «Операция подмена». Мы поменяли музыку, стиль и немного слова в задании.
1: В одном известном хите.
0: Да.
1: Но давайте сейчас фрагментик, а потом будем подводить итоги и смотреть, что вы присылали.
0: Врубайте на полную, качайте.

0: Вот так вот современно получилось звучание той песни, которой лет уже много.
1: Ой, ну много лет.
0: Больше 10. Давайте разбираться с неверными ответами. Была Юлия Зиверт, Татьяна Овсиенко, Наталья Синчукова, Денис Майданов, Клава Кока, Дискотека Авария, группа Лицей, Тату, Диджей Смэш, Непара. Пожалуй, на этом поставим многоточие.
1: Ну, а правильный ответ, друзья, это группа Хай-Фай.
0: А мы
1: любили.
0: А мы могли, но нам важно в варианте ответа услышать исполнителя. Про песню многие вспомнили, что второе название этого трека — школа, средняя школа номер 7.
1: Но самое главное, что вы группа написали Хай-Фай. И давайте посмотрим, кто быстрее всех справился с заданием. Итак, первый верный ответ прилетел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 0702.
0: Примите наше поздравление, песню от начала до конца, ну и сертификат на 1000 рублей вас угощает. Безумно крутая шаурма.

0: осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP. Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
1: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209-13-33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
5: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 0131.
6: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
7: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Подтянуть английский. Level 11.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
9: Мам, что сегодня на ужин?
10: Мы голодны, как тигры.
9: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
10: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
11: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
12: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
11: Не спеши нарушать.
12: Спеши научиться управлять безопасно.

0: Новосибирске 8:01.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Для

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Первое утреннее шоу здесь на радио Юнитон. Встречаем понедельник и новую рабочую неделю. Здравствуйте, друзья. В городе суетливо, мокро, туманно.
1: И, кстати, что касается туманности, обратите внимание, сейчас, особенно на мостах, там же ж ничего не видно.
0: Поэтому все едут не торопясь.
1: Будьте
0: особенно на Октябрьский. Буквально через 3 минутки поговорим о дорожной обстановке. Ну а пока напомним тему в честь Дня Учителя.
1: Ну давайте сегодня выясним, какой любимый учитель был лично у вас в школе. Почему любимый? Ну то есть многие написали, вот у меня любимый учитель русского языка и литературы. А чем? Классно преподавал, то есть хорошо давал знания. Или, может, человек душевнейший
0: может,
1: был.
0: Может, какие-то фишечки, корочки там мочил.
1: Ну, давайте, почитаем, что вы нам пишете. Даниил написал: учительница по музыке, очень добрая, все хорошо объясняла в сибирском кадетском корпусе.
0: Здорово, и мне кажется, до сих пор объясняет, потому что Даниил едет на учебу. Ну, у меня по ощущениям.
1: Чувствуешь, да?
0: Да.
1: Чувствуешь, да? Елена написала: в моей жизни было два замечательных учителя по истории. Захарова Нина Михайловна, историк и классный руководитель, и Величко Татьяна Николаевна, русский язык и литература. Очень классно, интересно преподавали свои предметы, всегда можно было с ними пошутить,
0: это важно.
1: Ну, а классный руководитель, та самая Нина Михайловна, да, водила класс в походы с ночевкой, кататься на лыжах и так далее. Вот самые светлые воспоминания.
0: Очень шикарно, здорово, спасибо вам огромное за это сообщение.
1: Мне еще понравилось сообщение от нашей слушательницы, которая говорит, что самый любимый учитель у нее под боком, потому что это мама.
0: А, ну это да.
1: Так, дальше.
0: Я не знаю, как вы так живете?
1: Я вот тоже... У меня был друг в классе, у которого мама была тоже учительницей в нашей школе. Как он... Сейчас слово, которое нельзя использовать в эфире, но я его скажу. Это... Как он от нее шкерился?
0: А, это нормальное слово.
1: Ну просто он делал все, чтобы она его не увидела, потому что...
0: Не вздохнуть, ничего.
1: И так и сразу же, понимаешь, маме сразу сообщали, если что, было не так. Дальше давайте еще сообщение читаем. Евгения написала: лучшим учителем для меня была моя учительница русского языка и литературы, Фогель Наталья Ильинична. Именно поэтому я сама стала учителем русского языка
0: здорово.
1: И литературы. Моя дочь уже пошла по моим стопам, стала учителем биологии и химии. В общем, поэтому с праздником всех нас.
0: Евгения, и ваших учителей, и всю вашу учительскую семью.
1: Денис написал, школа номер
0: 179. Привет!
1: АБГС, да. Учитель русского языка и литературы Галина Михайловна. Только лучшие воспоминания, все правила помню наизусть.
0: Ну, во-первых, из 179 школы выходит Алексей Харитонов, наш коллега. Во-вторых, у меня ближайшие вот роднулечки-кровиночки там учились.
1: Кстати, по поводу русского языка и литературы в этой школе. До сих пор Алексей ходит, вот здесь неправильно написано. Вот здесь исправьте ошибку.
0: Харитонов зануда.
1: Ну,
0: хотя молодец,
1: смысле, да.
0: Все поправляет.
1: Ну и еще давайте парочку ваших посланий. Вадим написал: учитель физкультуры Александр Прокопьевич. Душевнейший человек, любимый всей школой. Ну, а учителя физкультуры часто любили, правда?
0: Ну, вообще, у учителя два амплуа. Либо строгость, либо любимчик.
1: Сегодня были сообщения, что и строгий, и при этом любимый. Ну и давайте еще от Василины сообщение. Учительница химии, к сожалению, она переехала в другой город, и химия на этом, увы, закончилась.
0: Да, кстати, бывает такое, смена школы или педагог меняется, и ты начинаешь что-то себе позволять лишнего на уроках.
1: И после этого, Василина, вы химию перестали любить, перестали понимать. Просто в моем случае именно так все было, только наоборот. До учителя химии, который к нам пришел и все человеческим языком рассказывал, я вообще ничего не понимала. Пришел учитель химии, и вот, пожалуйста.
0: Да, Юр, что ты мне рассказываешь? Что ты рассказываешь человеку, у которого в аттестате пятерка по химии? Случайно. Перепутали, сказали. Ну ты же пойдешь музыкальная, тебе не надо. Мы аттестат заморали, не будем морать. Пускай пятерка у тебя будет по химии.
1: Друзья, присоединяйтесь к нам. Мы сегодня обсуждаем эту тему. Ну и, кстати, сегодня в том числе много поздравительных сообщений летит в наш эфир.
0: Да, это круто.
1: В том числе, вот, например, не учитель, но день рождения Наталья написала, просит поздравить любимую мамочку Надежду Семеновну. 79 годиков маме исполняется.
0: Поздравляем, Надежда Семеновна, крепкого вам здоровья и любви близких.
1: Ну а что касается нашего продолжения эфира, то через несколько минут поговорим о дорожной обстановке, как и было обещано.
0: Точно, точно.
1: Сегодня у нас премьера, целых две новых игры.
0: В этом часе будет разрыв просто, готовьте.
1: Подарочные.
0: Руки расставляйте, вот так вот подарки получать.
1: Это все совсем скоро, ну а пока...
0: Напомним о том, том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: Именно в «Гемотест» можно пройти контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов В и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Отправили цены в нокаут. В «Гемотест» скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов Б и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: Дождик пошел, движение замедлилось, друзья. 6 баллов Яндекс.Карты показывают сейчас. В первом утреннем шоу поговорим о дорожной обстановке.
2: Ну что, изучаем для начала левый берег, где сложности здесь имеются.
1: Везде.
2: Давайте сначала о том, что вы нам писали, о том, что бетонный переезд и улица Станционная, вот там сейчас достаточно
1: вторая
2: сложно.
1: Вторая Станционная тоже встала.
2: Там ДТП, и поэтому действительно от Порт-Артурской уже стоит Станционная, кто едет в сторону Димитровского моста, да и в обратном направлении тоже немного затруднено, но мне кажется, самые большие сложности, в том числе вот на той самой второй Станционной.
1: Да, неприятно, повнимательнее, пожалуйста.
2: Дальше поехали. Кто пытается заехать в город и ехать по улице Большой, сделать это будет сложно сегодня, я бы так сказала, прям проблематично. Ну и подъезды к площади Труда, это, конечно, все по классике Станиславского, как много у нас улиц на букву С, Станиславского от площади Станиславского до площади Труда.
1: Сибиряков-гвардейцев ДТП, поэтому площадь Кирова со всех сторон пробки, заехать туда тоже нереально.
2: Винаповский мост, конечно,
1: да,
2: же.
1: И на всем протяжении.
2: С Чумского тоже сегодня сложности с выездом. Кстати, еще не сказали про улицу Ватутина, которая сегодня тоже очень сильно стоит от Пермитина в сторону площади Труда. И сложности есть на улице Котовского. С нее тоже на Ватутина очень сложно заезжать. Ну и смотрим мосты. Про Октябрьский нам тоже написали,
1: что он достаточно... Ну, Станиславского, да, если что там говорила, там всегда, да, от площади.
2: Так я уже сказала про это, да. Что касается мостов, Димитровский мост более-менее едет на правый берег, на левый, естественно, более-менее свободно все. А вот Октябрьский, нам про него писали, что он очень плотен сейчас. Прям такое неторопливое движение, что, мне кажется, в принципе, сейчас практически ежедневно.
1: Ну, еще и туман там поднимается, да, и что-то непонятное.
2: Давайте посмотрим, что творится на Бердском шоссе. Кто едет из Бердска в сторону Академгородка, недалеко от пересечения с Морским проспектом, ДТП случилось, и поэтому тут вариантов нет.
1: И вы такие думаете, все, проехали эту пробку, думаете, все нормально, а нет, от разъезда Иня пробка из-за ДТП в районе Бугринского моста.
2: Давайте еще по поводу правого берега буквально пару слов скажем. Это ДТП сейчас на улице Трикотажной имеется.
1: Да, в районе Горбатого мостика. Ну и примерно там же Каменское шоссе едет не спеша. Тайгинское встало перед Богдашкой. Далее Богдана Хмельницкого вся красно-бордового цвета. Пробка на Курчатова от Курчатовского колечка до Объединения, на Фадеева и от Крауза по Кедровой до Мельницы.
2: Ну не просто сегодня на дорогах, давайте признаемся честно. Я думаю, все, кто сейчас передвигается по городу, это прекрасно понимает, поэтому вам пожелаем терпения. Еще раз напомним, что у нас в этом часе для вас много подарочных
1: приятностей.
2: Играть будем
1: два раза будем играть.
2: Но об этом чуть позже, а пока пожелаем всем традиционно, что мы говорим.
1: Слушайте
2: в этот момент.
1: Пуш и соблюдайте правила дорожного движения.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.

0: В это пробочное утро, друзья, пожелаем вам все-таки самообладания, отличного настроения. Будем отвлекать разговорами и подарками в первом утреннем шоу.
1: Ну, как ни крути, сегодня много праздников. Нам тут напомнили, что сегодня еще день уголовного розыска. Да, мы об этом говорили где-то сейчас назад. Просто много говорим про учителей.
0: Всех профессионалов.
1: Но с удовольствием мы всех остальных, естественно, тоже поздравим. Но как ни крути... Поздравления ко Дню Учителя прилетают.
0: Давайте посмотрим, почитаем.
1: Давайте читать. Рамиль написал, просит поздравить учителя по физкультуре Маркина Анатолия Ивановича, тренера по боксу ПТУ-2. Здоровья, Иваныч, здесь написано.
0: Поздравляем, Анатолий Иванович, с праздником.
1: Так, дальше. Еще Аркадий написал. Любимый учитель... Сейчас вы поймете, почему мы про учителя заговорили. Учитель химии и по совместительству моя мама Людмила Георгиевна. Сегодня день рождения отмечает.
0: Вот
1: передаю свои поздравления.
0: Людмила Георгиевна, и профессиональный праздник у вас сегодня. И еще и день рождения. Всех благ от всей души.
1: Ну и еще Митя написал, просит поздравить Митюшку с днем рождения,
0: да,
1: здоровья ему крепкого.
0: Поздравляем.
1: Ну и, кстати, мне кажется, что касается праздников любых, день учителя или день рождения, всегда же хорошим подарком, если вы знаете вкус человека-именинника, это подарить любимые духи.
0: Это точно.
1: Вот, я, например, точно знаю, какие любимые духи у одного хорошего знакомого, которому я в ближайшее время
0: и мое куплю. Окружение тоже знает мои любимые ароматы, а где их взять, сейчас подскажем. Партнер шоу «Пуш» – компания «Парфюм Люкс М».
1: Именно компания «Парфюм Люкс М» работает в сфере парфюмерии уже более 25 лет. Здесь вы всегда найдете полный спектр классических ароматов, ну и это, конечно же, живое общение, профессиональный консультации и индивидуальный подбор ароматов. Приходите, слушайте, выбирайте, цены вас приятно удивят. Адрес: семьи Шамшиных, 99, сайт parfumlux54.ru. Hey!

0: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП Максимов Игорь Борисович.
1: Аромат – это ваша визитная карточка. «Парфюм Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
2: Здесь начинается искусство аромата.
1: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
2: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. «Парфюм Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле. Радио. Юнитон.
3: Реклама.

0: Тип.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова-ЮА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
3: «Автомотив» – сеть аккумуляторных центров номер один в России. Более 500 видов аккумуляторов в наличии, 100 городов и 35 лет успеха. «Автомотив» – аккумуляторы от профессионалов. Самая большая розничная сеть в РФ, основной специализацией которой является продажа и обслуживание автомобильных аккумуляторов. Исследование проводилось в июле 2025-го. ООО «Автостат».
4: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
2: Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
6: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уютно, вкусно, ярко там, где есть ДОДО.
8: ДОДО.
9: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
10: А теперь к новостям науки.
11: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
10: Телефон 230-98-58.
12: Застройщик ООО «СЗ РНГС» Академагентпроектная декларация nano.com.rf.
13: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
14: Заговорить на английском Level 11.
15: Какая у вас пицца самая заводная?
16: Арива!
15: Арива?
17: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике Avis Med заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют Avis Med. Звоните 227-6-227.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
19: 17 октября. Главное открытие.

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
2: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
3: FM

0: Служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют игру «Праздничный календарь». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Ну, логично, друзья. Сентябрь прошел, сейчас уже октябрь, ноябрь, декабрь. Сплошной календарь вот в первом утреннем шоу.
4: Именно это и будет происходить в ближайший месяц, 8.25 примерно, плюс-минус.
3: 8.26 уже, Юля.
4: 26, не успела,
3: ну, как быстро,
4: да,
3: летит время.
4: Друзья, у нас отличные подарки в игре «Праздничный календарь». И все это мы организуем вместе с нашим другом и партнером, сетью супермаркетов «Быстроном». И прямо сейчас... Вручим победителю сертификат на 1000 рублей.
3: Только одному.
4: В «Быстроном».
3: Надо постараться, друзья. У нас есть задание. Вы нам ответы в Макс и Телеграм присылаете. С вариантом ответа обязательно указывайте свой номер телефона.
4: Ну а что касается правил игры, все очень просто. Мы, естественно, изучаем наш календарь, находим праздники этого дня и задаем вопрос по поводу одного из них.
3: Давайте приступим.
4: Сегодня день учителя. Мы не могли проигнорировать.

0: старших классах. В началке там такого нет.
1: Сейчас тоже нет, да, в началке?
0: Со среднего звена начинается.
1: Вот так вот. Ну, подсказки даны, друзья.
0: Ну, как подсказки? Там больше предметов в среднем звене прибавляется.
1: По какому предмету был наш учитель? Пожалуйста, действуйте, пишите. Несколько минут у вас есть на то, чтобы поучаствовать. Автору первого сообщения верного вручаем подарок.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8 983 510 107.

0: 8.30. Мы готовы подвести итоги нашего праздничного календаря. В октябре тут, 5 числа, начали играть новый проект с подарками от Быстронома. Для вас было задание озвучено.
1: Мы вам рассказывали о том, что в 2023 году один новосибирский учитель установил мировой рекорд, пробежав марафон 2100 километров от Дербента до Севастополя. Ну и ваша задача была отгадать, предположить, а может быть вы и знали.
0: Какой школьный предмет преподает учитель-рекордсмен?
1: Перечислили, наверное, все возможные варианты, которые существуют в школе, но правильный ответ, друзья, это история.
0: Юля, когда начала озвучивать задание, говорит, у нас для вас такая история.
1: Ну,
0: не знаю, была ли это подсказка, ли вышла случайно. Правильный ответ – история, а нашего героя зовут Станислав Логинов.
1: Именно так. Давайте смотреть, кто быстрее справился с заданием, кто получит сейчас сертификат на 1000 рублей от Быстронома. И первый правильный ответ пришел от нашего слушателя, номер телефона которого заканчивается на 7412.
0: Примите поздравления и сертификат на 1000 рублей от сети супермаркетов «Быстроном».
2: Праздничный календарь в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 29 сентября по 12 октября 2026 года свинина окорок без кости охлажденная по 329,90 за килограмм. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:35 в Новосибирске. Здесь первым утренним. Напомним о погоде на этот понедельник и озвучим предварительные данные на неделю вперед.
2: Но перед этим предупреждение, друзья. У нас совсем скоро абсолютная премьера. Игра «Зарядка для ума». Будем,
1: да,
2: с вами
1: будет
2: заниматься сочинительством, но за это, конечно, будем вручать вам подарки.
1: Достойные, классные. Поэтому будьте рядом, ну и ловите данные погодные. Сегодня в городе дожди и днем всего лишь 10-12 выше ноля.
2: Сейчас в Новосибирске около плюс 8 градусов. Ну а что касается погоды на недельку, то температура воздуха сегодня, ну и завтра еще частично, это самые теплые дни на неделе. Все, начиная со среды, температура воздуха уже будет понижаться.
1: Сколько?
2: Около
1: 7-8.
2: Именно так, 7-8 градусов днем.
1: Да.
2: Ну и самое
1: погодка
2: не очень приятное, это то, что дожди будут постоянно всю неделю с нами. Поэтому не забываем зонтики, держимся и готовимся к игре «Зарядка для ума».
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лопомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
0: Радио Юнитон.
5: Радио Юнитон. Космос — это сильно.

0: Доброе утро, друзья! Начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
3: 8.40, поиграем, друзья. Первое утреннее шоу радует и вдохновляет. И в нашем эфире премьера этого месяца.
4: Зарядка для ума, игра, которая, с одной стороны, действительно разгонит наши мысли. Все плохие мысли уйдут в сторонку.
3: Точно, точно.
4: Останутся только хорошие. Ну и за классные идеи мы, естественно, готовы дарить подарки. И не только мы, но и наш друг и партнер, компания «Белое дерево», производитель натуральных и вкусных фруктовых батончиков «Фрутилат».
3: Да кто не знает «Фрутилат»? Все знают «Фрутилат».
4: Все знают, а особенно
3: точно
4: круто, когда тебе подарят
3: вот, вот,
4: вот, вот такой
3: вот
4: набор.
3: Так показываем видеотрансляцию. Мало не покажется. Всем хватит. Подходите, готовьте Макс и Телеграм.
4: Именно эти мессенджеры вам понадобятся для того, чтобы придумать продолжение стихотворения. Мы вам сейчас даем первую строчку, ну а вы пытаетесь ее в рифму продолжить.
3: Мы даже вот в одну строчку то ли уложимся, то ли нет, но вам нужно максимально быстро придумать продолжение и отправить к нам. Приготовились?
4: Вышеуказанные номера. Это может быть как двустишье, это может быть четверостишье. Может быть, у вас такая фантазия пойдет, что вы там нам целую поэму
3: пришлете. Не уверены, что за 4 музыкальные минуты поэму вы успеете сочинить.
4: Ну, просто помните о том, что автор самой интересной, крутой, классной, запоминающейся версии получит тот самый набор батончиков «Фрутилат».
3: Приготовились?
4: Что?
3: Задание для вдохновения в студию.
4: Итак, первая строчка. Как я рад, я с утра ем фрутилат.
3: Срочно продолжайте, рифмуйте, миксуйте и отправляйте к нам свои креативные идеи. Как я рад, я с утра ем фрутилат.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Продолжаем зарядку для ума, друзья. В первом утреннем шоу вместе с компанией «Белое дерево», производителем натуральных и вкусных фруктовых батончиков «Фрутилат», занимаемся творчеством.
1: Ой, друзья, какие вы все-таки креативные. Это просто невозможно. Мы что делаем? Мы вам даем первую строчку стихотворения. Вы продолжаете в рифму, друзья, да, желательно. Да, да. И сегодня первая строчка звучала так. «Как я рад, как я рад, я с утра ем фрутилат».
0: И вот ваши креативные идеи.
1: Ну, давайте несколько. Все невозможно сейчас, конечно же, озвучить. Ну, например, как я рад, я с утра ем фрутилат, и на ужин, на обед любит баба, кормит дед.
0: Нормально. Круто.
1: Дальше. Как я рад, я с утра ем фрутилат, сладость тает на губах, день начнется в чудесах.
0: Ах.
1: Или, например, даже кофе с бутербродом отошли на второй ряд.
0: Как я рад, я с утра ем фрутилат.
1: И, друзья, мне кажется, мы вот именно на этой версии сейчас готовы остановиться, потому что действительно вариантов много, но когда ты съешь батончик фрутилат, все, дамы и господа, жизнь налаживается.
0: Круто, вы большие молодцы, начало положено.
1: И давайте определять, кто же становится победителем, кому мы сейчас будем вручать подарки, а именно целый набор, целый микс батончиков фрутилат. И победителем становится наш слушатель, чей номер телефона заканчивается на 25-25.
0: Ну и давай еще раз отодвинем кофе с бутербродом и озвучим победные строки.
1: Как я рад, я с утра ем фрутилат, даже кофе с бутербродом отошли на второй ряд.
0: Поздравляем с победой, завтра в это же время продолжим.
2: Зарядка для ума окончена. Продолжение следует. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
3: Мам, а что это за батончик?
4: «Фрутилат» – натуральный, без добавления сахара, из сухофруктов и ягод.
3: Он такой вкусный!
5: «Фрутилат» – вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.

0: Сань, ты чё, пират?
1: С чего это?
0: Так одноглазый ездишь.
1: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял. Ксенон Шоп 54.
2: Звони 247-81-82.
4: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
5: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
6: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
7: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Это Леген, подождите, гадарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо. Додо.
9: Петрович, наливай.
10: Наливаю.
11: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
9: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
11: А, Брозекс. Наливай.
10: Наливаю.
12: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
13: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
14: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
15: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Дома хорошо сидится, если рядом «Додо Пицца».
17: «Додо».
18: Квартиры в жилом ком.
19: Такой джакузи.
20: Дочка, просто мост.
21: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
22: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день». Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
23: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
24: Субъектам предпринимательства в фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступны по телефону 209-13-33. Изучите все условия займа на сайте микрофонд.ру в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
25: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
26: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: Новосибирске 9.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3.

0: Точно, друзья, это Пуш в эфире. Доброе утро, здравствуйте, с понедельником.
1: Всех с праздником. С каким, спросите вы? Ну, сегодня их много. Сегодня отмечается и День учителя,
0: Международный день врача, Всемирный день архитектуры и День сотрудников уголовного розыска МВД России.
1: Ну и всех поздравляем с тем, что новая неделя, первый понедельник октября, понимаете?
0: Погода, конечно, подкачала, но ничего, прорвемся, успеем, согреемся.
1: Ну а мы сегодня решили поговорить на тему любимого учителя и выясняем, кто был у вас любимым учителем в школе, какой предмет преподавал и за что любили. Потому что причины бывают разные, не только из-за того, что хорошо предмет свой нам давал.
0: Точно, озвучим послание, посмотрим на голосование.
1: Давайте, Евгений написал. Павел Васильевич, в 90-е преподаватель профпредметов и наш классный руководитель в ПТУ-12. Душевный дядька, всегда подшучивал над пацанами.
0: Вот у нас тоже в училище, в культурном, в котором я учился, наш куратор, мы ее называли классным руководителем. Ну, потому что после 9 класса ты идешь в училище, да, и тебя вот ведут также за руку, наставляют тебя, собрание классные часы устраивают, и мы даже в училище называли нашего куратора классным руководителем.
1: Да. Анна написала, наша юная слушательница, пишет, учусь в 8 классе, мой любимый учитель ведет русский язык и литературу, зовут ее Светлана Александровна, умеет так рассказывать о поэте, о его времени, о его произведении, что ты просто сидишь, слушаешь и проваливаешься в этот мир. Бывают уроки, когда мы даже не читаем, она говорит, а ты вникаешь в каждое слово, потому что это безумно интересно. Спасибо ей за эти моменты.
0: Ой, Светлана Александровна, здорово, что ведете к знаниям именно так.
1: Мне кажется, Светлане Александровне сейчас стало так приятно. Я не Светлана Александровна, почему
0: но
1: мне так приятно? Да.
0: Но, Юль, мне с тобой тоже приятно так.
1: Галина написала, у меня не было любимых учителей. Мне казалось, что они все, дальше цитата, до меня докапываются. Сейчас я их очень понимаю.
0: Вот, к сожалению, только потом приходит от осознания, что это же все было неспроста и не зря. Ну, и никто до нас не докапывался.
1: Вы понимаете, да? Ну, вы понимаете, что мы все в школьные годы не такие уж прилежные люди.
0: Так, перемещаемся в Макс-канал.
1: Давайте отсюда почитаем. Евгения написала, лучшим учителем для меня была моя учительница русского языка и литературы. Или вот, например, я же рассказывала, что иногда у нас родственники работают в школе учителями.
0: Да.
1: Юля написала, моим любимым учителем была и остается учитель математики Ирина Валерьевна, потому что она моя мамочка.
0: А, понятно, поздравляем мамочку.
1: Денис пишет, школа номер 20, Скворцова Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы.
0: Да, очень много сегодня.
1: И мой классный руководитель, чудесная женщина, прекрасно передавала и доносила знания, всегда можно было поговорить, и очень понимающий человек, крепкого здоровья желает.
0: Всем мы поздравляем. Ну что, цифры посмотрим, голосование?
1: Давайте, мы тут выясняем, все-таки ваш любимый учитель в школе был по какому предмету? Большинство из вас на данную секунду проголосовали за русского языка и литературы,
0: который много-много мы упоминали в ваших сообщениях.
1: На втором месте это учитель начальных классов. Ну и третье место сейчас занимает учитель математики.
0: Пишите, голосуйте, друзья, до конца
1: физрук?
0: Этого часа.
1: Подожди, физрук. Ну, физрук, кстати, даже
0: замыкает
1: в пятерку не
0: этот
1: входит.
0: Список, да, пока.
1: Да, к сожалению.
0: Мы ждем вашей истории и сообщения. Мы предупреждаем, что в этом часе будем показывать вам новую музыку и играть в Тапуницу, поэтому будьте рядом с первым утренним и с нашим генеральным партнером. Генеральный партнер программы – лаборатория Гемотест.
1: В Гемотест контроль печени сейчас со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов Б и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Отправили цены в нокаут. В «Гемотест» скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов Б и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Юнитон.
1: Сидим, сели, болтаем, и вот тут здрасте.
2: А тут раз и Ираклий нарисовался.
1: Очумелые ушки, да Ираклий новую песню выпустил, а мы ее вам покажем. Подходите поближе, вам решать, появится этот трек в нашем эфире на регулярной основе или одного раза достаточно.
2: Вы сейчас члены жюри нашего музыкального конкурса, слушаем новинку от Ираклия, песня называется «Не молчи».
1: И это, друзья, лучшее, что с ним было тогда, на пике его популярности, на старте его карьеры.
2: То есть в таком
1: по
2: же стиле,
1: звучанию,
2: да?
1: Я думал, Юль, это что-то старенькое или новенькое? Новенькое.
2: Новенькое.
1: Но прям правильно со вкусом сделанное, как раньше.
2: О чем же эта песня? Ну, о том, что любовь настигла, а ты не молчи. Хочешь
1: любовь
2: о любви кричать?
1: Настигла.
2: Да, хочешь кричать о любви, кричи. Хочешь говорить, говори. В общем,
1: хочешь
2: главное,
1: запустить
2: не
1: песню,
2: молчи.
1: Запускай. И вы, пожалуйста, оцените по достоинству. Ну или, если не зайдет, напишите «нет», поставьте дизлайк. К нам в Макс или Телеграм. Голосование открываем на номере 8-983-510-107.
2: Ну что, слушаем новинку от Ираклия.
1: Ираклий, не молчи. 2 минуты 56 секунд в вашем распоряжении.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Это абсолютная музыкальная новинка, которую выпустил Ираклий. Песня называется «Не молчи». И во время звучания этого трека мы попросили вас отреагировать. Берем песню в эфир, не берем. Вы голосовали с помощью Макса и Телеграма.
1: И проголосовали в большинстве своем плюсами и огонечками.
0: Я не знаю, я вернулся вот куда-то туда. Я с тобой по городу, автобус пустой.
1: Это
0: вот
1: что-то такое. Да, это десятые,
0: раннее
1: нулевые.
0: Раннее творчество Ираклия. Мне нравятся артисты, которые понимают, что все циклично, и творчество тоже. И Ираклий применил этот приемчик и попал в ваши сердца.
1: Он просто до этого не применял его в последние годы.
0: Да, он экспериментировал где-то молча.
1: Да,
0: он молчал,
1: и понял,
0: теперь
1: что...
0: он не молчит.
1: Да.
0: Пора возвращать.
1: Большинство из вас, друзья, практически 70% проголосовали за эту песню, поэтому оставляем ее в нашем эфире.
0: Берем, берем обязательно. Спасибо за голосование.
2: Очумелые ушки в первом утреннем шоу на радио «Юнитон».

0: Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
1: 17 октября. Главное открытие.

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
2: Марский продукт для людей с широкой душой.
3: А теперь к новостям науки.
4: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
3: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвестпроектная декларация на наш.ком.рф.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Додо пицца. Все до последнего кусочка.
3: Додо.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Додо пицца. Место для самых искренних улыбок.
3: Додо.
8: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
9: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября по промокоду Юнитон. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
11: Ну что там?
12: Усталость и сонливость.
11: Да-да, совсем сонливый.
12: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
11: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: ФМ.

0: Ой. Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потунится». Нет, «Танупится». Тоже нет. А-а-а, «Топунится».
1: Лен, ты слышала, Юля, вот это вот?
2: Как... Вы слышали? Да, он меня Леной сейчас назвал.
1: Да я с Леной переписываюсь в WhatsApp.
2: Он меня... Так, Юль, все. Я, свидания. Кстати... До свидания. Выходи прочь.
1: Лен, подождите, я попозже напишу. Юль, ты слышала сейчас песни? Ой. Вот это.
2: Ой, я что про Лену услышала.
1: Ой, что с твоей головой? Надо идти в барбершоп.
2: Ну, сейчас, по крайней мере, в игре «Топунится». Сейчас разберемся, да, во взаимоотношениях. И быстренько разыграем сертификат на 2200 рублей в барбершоп.
1: А вот это правда. 2200, это же круто.

0: Шехопед.
1: Я так думаю, как не так правильно. Так, шехопед.
0: Шехопед.
1: Шехопед. Все, скорее пишите свои варианты к нам в Макса Телеграм на номер 8-983-510-107. Главное, не забудьте с вариантом ответа указать свой номер телефона.
0: Точно, точно. Ну и в честь понедельника все будет легко и быстро. Через пару минут поздравим победителя.
1: Ну, не знаю.
0: Да легко, Юль.
1: Ну пойдем поговорим, пойдем.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Юля сейчас сидит и себя нюхает. Одежду, точнее.
1: Ну что-то,
0: А в видеотрансляции что, не видно, что ли?
1: Кондиционер как пахнет.
0: Для белья что-то не то, да, пошло? Да. Что-то пошло не так.
1: Но сейчас не об этом. Сейчас говорим об игре «Топуница», и слово сегодня в качестве задания звучало следующим образом. Что такое шехопед?
0: Шехопед, друзья. Вы собирали в нужном направлении, получился пешеход, и давайте узнаем, кому и шампунем голову помоют, и постригут. Обработают. Или если есть борода туда, тоже идите, пожалуйста. У нас сертификат в барбершоп на 2200. Так-то.
1: Итак, первый верный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 8228.
0: Примите наше поздравление. Ура, ура.
2: Это просто топуница какая-то. Каждый будний день в утреннем

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:35 в Новосибирске. И здесь, в первом утреннем шоу, почитаем сообщения, заглянем на прогнозные погодные вот эти вот все листочки, бумажки и данные. И Юля зачем-то открыла сайт «Хоккейной Сибири».
2: Ну, я просто после вчерашнего в очередной раз расстроилась. В очередной раз они вчера проиграли в Нижнекамске.
1: 3-2, да, не в нашу пользу.
2: Да. Посмотрим, что будет 7 числа. Они возвращаются домой, будут 7 октября.
1: Давай, команда, соберись.
2: Там Салават Юлаев, правда? С ним будем играть.
1: Ну, так мы же обыграли его.
2: Ну. Да кто ж знает, ну, уже,
1: дома,
2: я уже сейчас
1: более.
2: Не знаю, чего ждать.
1: Дома,
2: от
1: тем
2: нашей
1: более,
2: Сибири.
1: Вперед, Сибирь.
2: Ну, а что касается погоды в Сибири и, в частности, в Новосибирске, сейчас плюс 6 градусов.
1: Днем 10-12 и дожди, и предварительные данные на эту неделю ловите.
2: Ну что, сегодня и завтра более-менее еще такие, ну, нечеток дни. Можно я назову так? Нечеток, да?
1: Нечетошный.
2: Нечетошный. А вот начиная со среды, там уже температура воздуха днем упадет около до 6-7 градусов. Это днем, заметьте. Ну, к счастью, мы еще ночью в минусовые не будем уходить. Это не может не радовать. Там, знаете, когда температура воздуха ночью и днем примерно одинаковая.
1: Да, это такие.
2: Но
1: вот
2: эти, вроде бы как к следующему понедельнику чуть-чуть поднимется. Еще вот градусов 13 мы застанем, да. Но дожди, к сожалению, с нами будут постоянно.
1: Вот такие у нас октябрьские погоды стоят в Новосибирске, но будем согреваться.
2: Ну, хоть не снег. Вы же видели там
1: для радости, конечно,
2: на Урале,
1: видели.
2: В Челябинской области, там же там снег выпал слоем. Вот это я понимаю, осень.
1: В осадок выпал слоем
2: пошел. Там все в осадок выпали.
1: Ну да.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: 9 часов и 41 минута в Новосибирске. Невыдуманные истории появляются в наших социальных сетях. Мы озвучиваем их в эфире. Сегодня объявление в чате родительском. Учитель пишет в честь праздника.
2: Это к слову о том, как мы внимательно читаем, а мы еще детей ругаем за это. Так вот, учитель написал. В учебнике на странице 10 есть задание номер 33. Нужно переписать текст в тетрадь прописными буквами и все гласные подчеркнуть красным карандашом.
1: Значит, переписать прописными буквами, подчеркнуть красным карандашом. И полетели сообщения в чат. Первое.
2: А прописными буквами писать?
1: Второе.
2: Писать в рабочей тетради?
1: Третье.
2: А ручкой писать или карандашом?
1: Четвертое.
2: А подчеркивать по линейке или от руки?
1: И пятое.
2: А можно розовым карандашом, а то у нас красный потерялся.
1: Мне напомнил это мультик про Машу и Медведя. А как клюет? А когда клюет?
2: В общем, друзья,
1: этот... Терпение нашим учителям желаем.
2: Абсолютно точно. Этот чат уже есть в наших социальных сетях. Заглядывайте, почитайте, вдохновитесь.
1: Можете свои выкладывать в комментариях. Ну, там аккуратно только.
2: Там все прилично, там учитель.
1: Конечно.
2: В чате вообще-то.
1: Ну,
2: это там, где учителя нет, там,
1: там
2: вот
1: всякое,
2: там
1: всякое бывает, разное. Да.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
1: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мам, а что это за батончик?
4: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
3: Он такой вкусный.
5: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: А то легел подожди.

0: отправить ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Быстроном снижает цены.
3: Только с 29 сентября по 26 октября 2026 года майонез «Новосибирский провансаль» классический 400 мл по 99,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
2: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
4: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
5: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
6: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209-13-33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
7: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 0131.
8: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
11: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 9 часов и 52 минуты в Новосибирске, друзья. Первое утреннее шоу сегодня, как и вся страна, отмечает День Учителя.
1: Ну и по этому поводу мы сегодня выясняли, а кто у вас был любимым учителем в школе. Вы делились своими историями. Кстати, можете заглядывать, почитайте. Там такие есть истории.
0: Это лучше видеть. Это лучше не озвучивать.
1: Все, все нормально. Но почитайте.
0: Можно проникнуться воспоминаниями. Давайте посмотрим на голосование. Учитель по какому предмету вырвался у нас вперед на тему...
1: Любимого учителя,
0: любимого?
1: Да? Ну, большинство из вас все-таки на данный момент проголосовали за учителя начальной школы,
0: я
1: начальных
0: тоже это
1: классов.
0: Сделал. Наталья Александровна Некрасова, помню, буду помнить всегда.
1: На втором месте учитель русского языка и литературы. И третье место сейчас на данную секунду занимает... Ага, математика.
0: Да,
1: математика третье
0: так и
1: место.
0: Есть. Спасибо вам огромное.
1: Хочется
0: наши
1: еще раз
0: наставники, да, мир знаний, проводники.
1: Поздравить всех учителей с этим событием. Без вас, ну, мы никуда. Ну, правда.
0: Это точно.
1: Ну, а что касается шоу «Пуш», то без вас мы тоже никуда, но уже завтра в 6.55.
0: Мы проверим, придем, и вы не опаздывайте. Ну, а на сегодня наш ансамбль с вами прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем «Пуш».
1: Счастливо.

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новосибирске 10.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Доброе утро, друзья! Начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево», производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане. Если

0: Юнитон.
1: Реклама. Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
2: Здесь начинается искусство аромата.
1: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
2: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
3: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
4: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
5: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
6: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
7: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
8: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
9: Гипермаркет низких цен «Маяк». Филе пангасиуса за килограмм 329,90. Сыр российский за килограмм 569,90. Колбаса салями сырокопченая 270 грамм 109,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
10: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
11: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
12: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
14: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
15: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
16: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: Подарил и порядок. Букет СИП.
18: Душа русской песни. Марина Девятова. 16 октября ДКЖ, 17 октября Дом ученых. В большом концерте «С любовью к Сибири». 6+.
19: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в Новосибирске возможен небольшой дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 11 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Антон.
1: Реклама.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Вот смотри, Сан Михайлович, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
4: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
5: Строительные смеси «Брозекс». Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
6: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
8: Детское зрение под контролем. В салонах оптики.

0: условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
5: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
6: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
7: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
8: В центре стоматологии Белой аптеки.
9: Звоните 382-8300.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
12: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
13: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
14: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
15: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: В Новосибирске 11.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет, друзья! Сегодня День учителя, и в честь этого у нас в программе «Школьная новость». В Китае набирает популярность необычная закуска – снеки, которые сделаны из рисовой бумаги, внешне похожие на учебники и школьные рабочие тетради. Такая новинка полюбилась детям и подросткам, которые учатся в школах. Испытывая стресс от обилия домашних заданий, они теперь могут просто съесть свою домашку в прямом смысле. Школьники рассказали, что это стало забавным способом выпустить пар и избавиться от ощущения, насколько сильно давит на них учеба. Так дети в Китае продолжают превращать школьные будни в веселые перекусы.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
4: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
6: Каникулы в Китае. Level 11.
7: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
8: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
9: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
11: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
12: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
13: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя. Но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость. Увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Приятно и на работе. Букет СИП.
16: Я, актриса Ирина Багирова, приглашаю вас на моноспектакль о судьбе Марины Цветаевой в сопровождении камерного оркестра.
17: 22 октября, концертный зал «Сибирь-концерт», 19:00. Билеты в кассах города, 16+.
18: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: I jumbled out to like and then I looked into my pocket, so the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do. I could have swore I had a fiver in the bottom of my shoes.
1: Погода на радио Юнитон.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в Новосибирске возможен небольшой дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 11 градусов.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ».
4: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне Фламинго не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон Фламинго. Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают новую игру «Праздничный календабрь». Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: На нам рынке посещают гастрокорт. И брюнетки, и блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
7: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
8: Привет! Как настроение?
9: Безумное!
8: Как аппетит?
9: Еще безумнее!
8: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
10: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
11: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
12: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую увидят все. 383-53-35.
13: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
14: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
13: Не спеши нарушать.
14: Спеши научиться управлять безопасно.
15: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
16: В центре стоматологии белой аптеки.
17: Звоните 382-8300.
18: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
19: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
20: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
21: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
22: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Новый завод по производству радиоэлектроники задумали построить под Новосибирском. Как сообщает пресс-служба областного правительства, планируемый объем инвестиций в высокотехнологичное предприятие составляет 8 миллиардов рублей. На заводе предполагается создать 300 рабочих мест. Срок реализации проекта определен до 2031 года. Неожиданную причину нашествия медведей назвали чиновники Кузбасса. По их мнению, виной всему дачные участки с оставшимся урожаем и заброшенные сады. Овощи и фрукты начинают гнить и привлекают диких животных. Еще одна проблема – частные пасеки. Некоторые владельцы прячут ульи в хозяйственных постройках, что тоже не остается без медвежьего внимания. Утверждение о безграмотности современной молодежи не соответствует действительности. Так считают в Институте русского языка имени Виноградова, сообщает РИА Новости. По мнению лингвистов, если бы каждое поколение было безграмотнее предыдущего, то языка вовсе бы не существовало. Русский язык развивается, позволяя описывать меняющийся мир, отмечают ученые. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» занял 4-е место в КХЛ по посещаемости домашних матчей. Лига обнародовала статистику за сентябрь. Посмотреть на игру нашей команды в среднем приходило около 11,5 тысяч зрителей. Лучший показатель зафиксирован у минского «Динамо» – более 15 тысяч болельщиков. Второе место заняла нижегородская «Торпеда», на третьем – омский «Авангард». В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь, ветер юго-восточный с переходом на западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду, температура воздуха 10-12 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП «Максимов Игорь Борисович».

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Какая у вас пицца самая заводная?
3: Арива!
2: Арива?
4: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
5: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
6: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: «Пепперони фреш». Полный фреш от Додо Пиццы.
8: Додо.
9: Нужен английский? Level 11.
10: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тепловентилятор 539,90. Одеяло из верблюжьей шерсти 20%, двуспальное 924,90. Меховая накидка на автокресло 140 на 52 сантиметра 1599,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков Гвардейцев 47.
11: А теперь к новостям науки.
12: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
11: Телефон 230-98-58.
13: Застройщик ООО «СЗ РНГС» Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
15: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
16: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
8: Додо.
17: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
18: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
19: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Можно и без повода. Букет СИП.
10: Вячеслав Лощилов, группа «Африка» в «Бродячей собаке». 25 октября, 19:00. Сибирский рок-н-ролл. Песня о любви и свободе. Тексты, в которых слышен характер родных краев. Билеты в кассах города. 12+.
8: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить. Или заметить слишком поздно.
11: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в Новосибирске возможен небольшой дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 11 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: цели.
1: Реклама. Эксклюзив.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 54.
4: Звони 247-81-82.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05. Шаги!

0: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
1: Срок действия с 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
2: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Петрович, наливай.
4: Наливаю.
5: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
3: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
5: А, Брозекс. Наливай.
4: Наливаю.
6: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
7: Какие планы на выходные?
8: Я, сериал и пицца.
9: Да-да.
10: Мам, а что это за батончик?
2: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
10: Он такой вкусный.
11: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
13: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
14: Здесь начинается искусство аромата.
13: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
14: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411.
2: Звоните 8-913-913-2242.
14: Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М». Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
15: Уютно, вкусно, ярко там, где есть Додо.
9: Додо.
16: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
17: Додо пицца. Место для самых искренних улыбок.
9: Додо.
18: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
19: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
20: В центре стоматологии «Белой аптеки».
17: Звоните 382-8300.
21: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
22: Дома хорошо сидится, если рядом Додо пицца.
9: Додо.
23: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
24: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
26: Радио «Юнитон». Только хиты.
27: Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
4: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Средние затраты на обслуживание электрокаров оказались втрое меньше, чем у традиционных автомобилей. Разницу подсчитали эксперты «Автору» и «Фитсервис». Дело в конструкции машин. У электрокара нет двигателя внутреннего сгорания, требующего регулярного и дорогостоящего ухода. Еще одна причина – сравнительная молодость парка электромобилей, в то время как средний возраст авто по стране превышает 15 лет. В России задумались о создании подводных роботов для добычи полезных ископаемых и подводных заводов для их переработки. Такая идея возникла у ученых с Дальнего Востока. Новая технология должна значительно снизить себестоимость ресурсов. Однако сначала нужно разработать специальные материалы и механизмы, способные функционировать в морской среде. На карте России появился Питер. Такое наименование получила деревня Савинская в Вельском районе Архангельской области. Предложение вернуть населенному пункту историческое название поступило от местных жителей, пишет РИА Новости. В архивном издании список населенных мест Вологодской губернии по сведениям 1859 года деревня упоминается под двойным названием Савинская Питер. Еще одна деревня с таким же названием находится в Костромской области. Новосибирская хоккейная «Сибирь» потерпела поражение под занавес выездной серии игр. В Нижнекамске матч с «Нефтехимиком» окончился со счетом 2-3. В нашей команде шайбы забросили Максим Сушко и Егор Коршков. Ворота защищал Михаил Бердин. Следующий матч «Сибирь» проведет дома 7 октября против Салавата Юлаева. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь, ветер юго-восточный с переходом на западный 3-8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха 10-12 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
3: Радио Юнитон. Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Юнитон.
1: Реклама.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день». А теперь к новостям науки.
3: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
2: Телефон 230-98-58.
4: Застройщик ООО СЗ РНГС Академадминстроектная декларация nano.dom.rf.
5: Быстроном снижает цены.
6: Только с 29 сентября по 26 октября 2026 года чай Greenfield, Classic Breakfast черный, Golden Ceylon, Flying Dragon, Kenyan Sunrise, Spring Melody черный, Earl Grey Fantasy черный, 25 пакетиков по 89,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты билет до покупателя. Подробности в магазинах.
5: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
8: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
10: «Додо».

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Колбаски Гриленки. Риеты изысканные, да пончики мясные.
2: Что? Что это?
3: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
4: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
5: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
6: Додо Пицца. Место для самых искренних улыбок.
7: Додо.
8: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
9: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
10: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
14: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
13: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
16: Здорово и в ресторане. Букетси.
17: Додо пицца. Все до последнего кусочка.
18: Додо.
19: Ну что там?
20: Усталость и сонливость.
19: Да-да, совсем сонливый.
20: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
19: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
21: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в Новосибирске возможен небольшой дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 11 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
1: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
2: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
4: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
5: Какая у вас пицца самая заводная?
6: Арриво!
5: Арриво?
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
9: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
8: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
12: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
13: Додо.
14: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября по промокоду Юнитон. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
15: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
16: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
17: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
18: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
19: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
20: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
21: В центре стоматологии Белой аптеки.
22: Звоните 382-8300.
23: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
24: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
25: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
26: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
27: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: let's go and make this dream come true. For me and for you, we can dance right through. You can have it all, there's no price to pay. Your feelings will show you the way. В Новосибирске 14:00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Дом,

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Около 62 тысяч человек приняли участие в субботнике, состоявшемся в Новосибирске 3 октября. Такое число энтузиастов насчитал мэр Максим Кудрявцев, лично участвовавший в осенней уборке города. Он сообщил, что для вывоза отходов привлекли более 1500 единиц техники. Все сразу отправить на полигоны не получилось. Оставшийся мусор обещают забрать в ближайшие дни. Самой денежной рабочей специальностью прошлым летом в Новосибирской области оказалась профессия сварщика. По данным сервиса «Авито Работа», среднее зарплатное предложение для таких мастеров достигло 215,5 тысяч рублей в месяц. На втором месте по уровню дохода механики, на третьем – гипсокартонщики. В список наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий также попали автомеханики и автомаляры, плиточники и каменщики. С началом отопительного сезона в России вновь активизировались мошенники. Они предлагают подтвердить заявку на подключение к теплу, визит мастера, поверку счетчиков или перерасчет платежей. Для убедительности аферисты могут назвать адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят код из СМС-сообщения, перейти по ссылке или установить приложение. РИА Новости напоминает, что для запуска отопительной системы никаких действий от граждан не требуется. Посуточные квартиры в России начали разделять на три категории – стандарт, комфорт и премиум. Новую систему оценки представила платформа «Авито Путешествия». Категорию объекту будут присваивать после анализа более 470 параметров. Для туристов система послужит ориентиром по аналогии со звездами в отелях. В ближайшее время она должна стать доступной по всей стране. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер южный 3-8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем около 10 градусов выше 0. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет, друзья! Сегодня День учителя, и в честь этого у нас в программе «Школьная новость». В Китае набирает популярность необычная закуска – снеки, которые сделаны из рисовой бумаги, внешне похожие на учебники и школьные рабочие тетради. Такая новинка полюбилась детям и подросткам, которые учатся в школах. Испытывая стресс от обилия домашних заданий, они теперь могут просто съесть свою домашку в прямом смысле. Школьники рассказали, что это стало забавным способом выпустить пар и избавиться от ощущения, насколько сильно давит на них учеба. Так дети в Китае продолжают превращать школьные будни в веселые перекусы.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
4: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
5: Додо.
6: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
7: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
9: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 315,90. Кофейный напиток растворимый 3 в 1, 50 пакетиков 489,90. Сыр элитный 400 грамм 329,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
10: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
11: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Мам, что сегодня на ужин?
13: Мы голодны, как тигры.
12: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
14: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
15: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зальцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
16: Какие планы на выходные?
17: Я, сериал и пицца.
5: Да-да.
18: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
4: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
5: Дома хорошо сидится, если рядом «Додо Пицца».
6: «Додо».
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Resurrection!
1: Погода на радио Юнитон.
2: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7 градусов, завтра днем около 10 градусов тепла.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
1: Забота высокого уровня.

0: Радио Юнитон.
1: Радио Юнитон.
0: Реклама. Эксклюзив.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 54.
4: Звони 247-81-82.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: А что это за батончик?
1: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
0: Он такой вкусный.
2: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
3: Вот смотри, Сан Михайлович, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
4: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки Брозекс и пошел стены выравнивать.
5: Строительные смеси Брозекс. Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. Брозекс делает мир совершенным.
6: Додо пицца. Все до последнего кусочка.
7: Додо.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Что это такое было?
10: Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
11: Барский продукт для людей с широкой душой.
12: Подарил и порядок. Букет СИП.
13: Это легенд, подождите, гадарное возвращение. Чикен бомбони снова в Додо.
7: Додо.
12: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
14: Здесь начинается искусство аромата.
12: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
14: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
15: Уютно, вкусно, ярко там, где есть Додо.
7: Додо.
16: Подтянуть английский. Level 11. 8 октября. Концертный зал имени Каца. 11 октября. Дом ученых. Серебряный голос России. Народный артист Олег Погудин. Билеты в кассах города. 12+.
17: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
18: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
19: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
1: «Додо пицца» – место для самых искренних улыбок.
7: «Додо».
9: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
3: В центре стоматологии белой аптеки.
1: Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
5: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
10: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
18: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
5: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске работает более 150 виртуальных пешеходных переходов. Они создаются с помощью так называемых гобы-проекторов, имитирующих зебру на асфальте с помощью световых лучей. В мэрии подчеркивают, что такие системы особенно эффективны в темное время суток и непогоду. Гобы-проекторы активно устанавливают в городе с лета прошлого года. Темпы роста розничного кредитования россиян резко ускорились. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро. По итогам августа граждане оформили рекордные за последние два года 4 миллиона 360 тысяч розничных займов. За год прирост составил 23%. В численном выражении он подскочил на 830 тысяч единиц. Утверждение о безграмотности современной молодежи не соответствует действительности. Так считают в Институте русского языка имени Виноградова, сообщает РИА Новости. По мнению лингвистов, если бы каждое поколение было безграмотнее предыдущего, то языка вовсе бы не существовало. Русский язык развивается, позволяя описывать меняющийся мир, отмечают ученые. Новосибирская хоккейная «Сибирь» потерпела поражение под занавес выездной серии игр. В Нижнекамске матч с «Нефтехимиком» окончился со счетом 2-3. В нашей команде шайбы забросили Максим Сушко и Егор Коршков. Ворота защищал Михаил Бердин. Следующий матч «Сибирь» проведет дома 7 октября против Салавата Юлаева. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер южный 3-8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем около 10 градусов выше 0. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: Доброе утро, друзья! Начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.

0: знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
3: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
7: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235-94-45.
8: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
9: Додо.
10: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
11: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Они не знают друг друга. Но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
13: Какая у вас пицца самая заводная?
14: Арива!
13: Арива?
15: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
16: Быстроном снижает цены.
17: Только с 29 сентября по 26 октября 2026 года кофе Nescafé Gold. Стеклянная банка 190 грамм по 499,90 при покупке от 2 штук. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до покупателя». Подробности в магазинах.
16: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
18: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
19: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
20: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
21: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
22: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
21: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
23: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: на радио Юнитон. Привет из 90-х.
1: Y venga conmigo. ¡Vámonos!

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7 градусов, завтра днем около 10 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.

0: Рынки посещают гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Подарил и порядок. Букет СИП.
3: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
4: Додо.
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
6: Имею за противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
11: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
12: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
13: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
12: Не спеши нарушать.
14: Спеши научиться управлять безопасно.
15: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
16: В центре стоматологии Белой аптеки.
17: Звоните 382-8300.
18: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
19: Душа русской песни. Марина Девятова. 16 октября ДКЖ, 17 октября Дом ученых. В большом концерте «С любовью к Сибири». 6+.
20: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
21: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семей

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Новосибирский зоопарк изменил режим работы. Учреждение теперь открыто с 9 утра до 19 часов в будние дни и до 20 в выходные и праздники. Кассы традиционно прекращают продавать билеты за час до закрытия территории, после этого новых посетителей в зоопарк не пускают. В сентябре на российском автомобильном рынке зафиксирован рекорд по числу новых моделей, впервые появившихся в статистике продаж. Как сообщили эксперты агентства «Автостат» и Объединенной лизинговой ассоциации, за месяц было зарегистрировано 26 новых моделей техники, включая 21 легковой автомобиль. Для сравнения, в августе на учет было поставлено 16 новинок, из которых 11 приходилось на легковой сегмент. Самые популярные регионы для осеннего отдыха назвали в Российском Союзе туриндустрии. Как пишут «Известия», больше всего бронирований приходится на Москву, второе место занял Санкт-Петербург, а третье – Краснодарский край. Также вырос спрос на отдых на Алтае, в Якутии и на Камчатке. 3/4 россиян тратят на хобби не более 7 тысяч рублей в месяц. Это показало исследование, проведенное сервисом Headhunter. Всего 1000 рублей тратит 21%, а 27% готовы раскошелиться на сумму от 1 до 3 тысяч. В списке увлечений на первом месте расположился спорт, за ним идут путешествия и travel-блогинг, третью строчку поделили кулинария, рукоделие и компьютерные игры. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем около 10 градусов выше 0. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
2: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
0: Здесь начинается искусство аромата.
2: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
0: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
3: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
4: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
5: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Грудинка старорусская, копчено-вареная, барский продукт за килограмм 599,90. Горошек зеленый, фрау Марта, стекло 450 грамм, 104,90. Колбаса оригинальная с перцем, сырокопченая, 560 грамм, 289,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
7: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
8: Колбасы, пальчики оближешь, окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе, покупай и уплетай.
9: Марский продукт для людей с широкой душой.
10: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
11: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
13: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
15: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
16: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
17: В центре стоматологии «Белой аптеки».
18: Звоните 382-8300.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
21: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
22: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем около 10 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Английский для детей Level 11.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
3: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
4: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
5: Петрович, наливай.
6: Наливаю.
7: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
5: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
7: А, Брозекс. Наливай.
6: Наливаю.
8: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Приятно и на работе. Букет «7». Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
2: Я актриса Ирина Багирова. Приглашаю вас на моноспектакль о судьбе Марины Цветаевой в сопровождении камерного оркестра.
3: 22 октября. Концертный зал «Сибирь-концерт». 19:00. Билеты в кассах города. 16+.
4: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
7: Радио «Юнитон». Только хиты.
8: Только хиты.

0: Всем привет, 17 часов в городе.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
0: В эти минуты в нашей эфирной студии именинник дня сегодняшнего Павел Николаев. И он не с тортом, а со свежим выпуском новостей, потому что рабочий день сегодня продолжается. Павел, поздравляю вас. Здравствуйте и передаю
5: слово.
0: Спасибо
5: большое. Добрый вечер. Река Тула в Новосибирске позеленела. Это заметили жители Станиславского жилмассива. В СГК поспешили успокоить горожан, заявив, что таков результат диагностики теплосетей. Ранее энергетики запустили в трубы безопасный краситель «Уранин». Этот метод позволяет находить скрытые утечки, микротрещины в коммуникациях и неисправности теплообменников. На сей раз изумрудный пигмент неожиданно попал в водоем. По словам специалистов, это сигнализирует о более серьезной проблеме – утечке теплоносителей из подземных коммуникаций. Пик заболеваемости гриппом в России может случиться в последней декаде декабря и продлиться до середины января. Такое предположение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее в ведомстве напомнили о важности прививки для некоторых россиян. Пройти вакцинацию от гриппа рекомендовали в первую очередь детям и пожилым людям. Цифровой паспорт для автомобилей собираются ввести в России. НГС передает, что с его помощью хотят навести порядок на вторичном рынке. В частности, сделать невозможными продажи машин со скрученным пробегом. Законопроект планируют внести в Госдуму в следующем году. Интерес россиян к внутреннему туризму смещается в сторону Сибири, Дальнего Востока и северо-западных регионов. Такой результат по итогам опроса получили специалисты сервиса «Суперджоб». Лидером у потенциальных путешественников по-прежнему остается Петербург, на втором месте Иркутск и озеро Байкал, а третье делят Калининград и Горно-Алтайск. А в завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем около 10 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
4: Радио Юнитон. Новости.

0: Диджей Даша Макарова.
1: Привет-привет всем в этот понедельник. Многие люди, кстати, не любят понедельники, а зря. Американские ученые проанализировали статистику недавно, и оказалось, что у многих по понедельникам повышается интерес к достижению своих целей. Так что пусть этот день, 5 октября, станет трамплином в новое, хорошее, интересное даже вечером. С вами Даша Макарова. На свою эфирную смену заступила и буду еще 3 часа здесь на волне 107 FM. Вместе будем слушать музыку, наслаждаться этой жизнью. Поиграем, разыграем классные подарки. Ну и, конечно, хочу поздравить всех учителей с праздником, с Днем Учителя, который, кстати, продолжается, несмотря на то, что в городе 17 часов и 6 минут. Делайте громче, мы начинаем. Поехали!
0: Радио нашего города. Радио Ньютон.

Говорят же не зря, что октябрь – лучшее время, чтобы изменить жизнь. Ну а почему бы не начать новую жизнь сейчас, а не с января? Как раз и порепетируем понедельник же. Тем более осень – тоже начало года, хоть и учебного. Подводя итоги и взвешивая обещания, которые давали себе на Новый год, понимаем, что впереди еще столько всего, что можно успеть и нужно начать делать уже прямо сейчас. Особенно, когда по радио играет хорошая музыка, приятная музыка для ушей, для души. Kiss the Strangers, DNCE, Ники Минаж, это радио Юнитон, с вами Даша Макарова. Всем большое.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день». А теперь к новостям науки.
2: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
1: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РНГС Академадмест. Проектная декларация nano.dom.rf.
3: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.0 на Красном проспекте 37. Ты увидишь, как преобразился бар после реконструкции. Новое улетное меню. Яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
4: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
5: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте 45.
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
9: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
10: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
11: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
10: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
12: Заговорить на английском. Level 11.
13: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
14: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Сардельки нежные, шпикачки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
17: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
18: Привет! Как настроение?
19: Безумное!
18: Как аппетит?
19: Еще безумнее!
18: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
20: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.

0: какой-то.
1: Да-да.
2: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
3: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
5: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в про.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают новую игру «Праздничный календабрь». Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

Тому, что на юге Новосибирска, для тебя нет преград. В микрорайоне Фламинго не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон Фламинго. Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск. Two ships in the night.

0: пробки, не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: Я знаю, где большинство автомобилистов прямо сейчас находится. В пробках в городе нашем я сейчас расскажу, где точно придется постоять. Сервис Яндекс.Карты показывает 6 баллов. Поехали по улице Тайгинской. Если хотите заехать на Богдана Хмельницкого, там все сложно будет. Постоите. Также Богдана Хмельницкого пересечение с улицей Писемского. На Писемского огромнейшая пробка. И начинается она прямо от авиастроителей. До Богдана Хмельницкого придется ехать очень долго. Также 25 лет октября, Учительская здесь же. По Александра Невского хотят проехать, где-то там срезать около Соснового Бора, около парка. Но тоже придется постоять на Богдана Хмельницкого. Затор в обе стороны. Также на Дуси-Ковальчук сейчас до Владимировской, в том числе через площадь Калинина придется стоять. На Залесково что происходит от улицы Северной? Все, там сейчас все встали, там всего 3 полосы движения. Две даже, но потом уже немного расширяется. Светофор, видимо, долгий. Едем дальше. Мачищенское шоссе, пересечение с улицей Жуковского. Скопление автомобилей. Также затор на улице Аэропорт. Сложно будет на Мачищенское шоссе съехать. И это только начало, друзья мои. 17 часов 41 минута в городе. Поехали дальше. Посмотрим, что где еще. На улице Танковой от... улица Кропоткина. Сейчас на Богдана Хмельницкого сложно заехать. Там вообще значок ДТП, левый средний ряд, все перекрыто. Ну и, кстати, на Танковый от Богдана Хмельницкого и прямо, знаете, до Гоголя, наверное, тоже придется ехать долго. Пересечение Военное и Подромская. Военная в обе стороны стоит от улицы... наверное, от Бориса Богаткова, от улицы Покатная, вот так, от улицы Покатная и до Орджоникидзе, там будьте внимательнее, на Ипподромской, от Октябрьской магистрали до Военной и от улицы Фрунзе тоже до Военной. На площади Будагова 2 ДТП, будьте внимательны, здесь и улица Фабричная, здесь и Большевистская стоит на речном вокзале, сложно, ну и получается в обе стороны Большевистская от речного вокзала до Бугринского моста, до улицы Днепрогэсовская. Кстати, первый раз вижу такое, что очень сложно заехать на Бугринский мост, если вы с правого на левый берег хотите попасть. Прямо на мосту в левом ряду сейчас ДТП на Бугринском мосту. Поедем дальше, посмотрим, что еще в Октябрьском районе происходит, в Дзержинском районе, например. Ну вот, что касается Дзержинского, это Гусинобродское шоссе, это выезд на Волочаевскую, и здесь же улица Даватора, там тоже сейчас сложно, на перекрестке. Волочаевская и Трикотаж. Там сейчас ДТП прямо на перекрестке. Трикотажный проспект Дзержинского и Волочаевская, проспект Дзержинского, также придется постоять на перекрестках. Давайте поедем дальше. Красный проспект полностью весь уже заблокирован сейчас. А в районе перекрестка Красный проспект и Гоголя ДТП. Левый и средний ряд. Будьте внимательны и осторожны. Поедем дальше уже на левый берег. Полностью свободен центральный мост. На Октябрьском свободно тоже, только на левый берег. На правое движение уже плотное. Сложно съехать на левом берегу на Немировича Данченко в обе стороны до улицы Ватт. Тутина придется постоять. На проспекте Карла Маркса также затор до площади Маркса. Здесь же вижу на улице Блюхера, на улице Покрышкина, на Котовского придется постоять. Что касается Димитровского моста, он полностью свободен только на правый берег. На левый придется полностью постоять и подождать до площади Труда. Здесь же улица Широкая, здесь же станционная. Вторая станционная, сложное такое сегодня движение. Поедем дальше, посмотрим, где еще. На Титова со связистов на перекрестке, там сейчас вообще перекрестка. Ну, еще кто-то умудрился создать ДТП в среднем ряду, поэтому пробка такая растянутая. На Тещином языке сложно сейчас постоять на улице Хилогской. Здесь же Хилогское кольцо и Петухово от Хилогского кольца и до Хилогского кольца, получается, до площади Кирова. На Сибиряков-Гвардейцев от площади Кирова в обе стороны затор до... Северного проезда. Поедем дальше, еще посмотрим, что где происходит. Это улица Петухова и Советское шоссе. Вот здесь тоже придется постоять. Ну и, как уже сказала ранее, на Немировича Данченко будьте внимательны и осторожны. Всем беспробочного движения и удачи в пути.
0: Рулевые на радио Юнитон.

0: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP. Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
1: Субъектам предпринимательства в фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступны по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
3: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении Додо Пицца. Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. Огранип 318-774-600-590-821.
4: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Отправили цены в нокаут. В Гемотест скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов B и C. Акция действует до 11 октября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Мам, а что это за батончик?
9: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
8: Он такой вкусный.
10: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
11: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
12: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
13: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
16: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
17: Быстроном снижает цены.
18: Только с 29 сентября по 12 октября 2026 года свинина окорок без костей охлажденная по 329,90 за килограмм.
19: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
17: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
2: В центре стоматологии Белой аптеки.
8: Звоните 382-8300.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
9: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
20: Ну что там?
21: Усталость и сонливость.
20: Да-да, совсем сонливый.
21: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
20: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
22: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вот сколько хотите, просите, а музыку не остановлю. Спектакль окончен для тех, кто рабочий день заканчивает, но это не мы. Здесь все продолжается на радио Юнитон. И свежий выпуск новостей уже через пару мгновений. Давайте сверять часы. 6 вечера в нашем городе.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Не зря говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Уже который год свой день рождения отмечает в эфире радио «Юнитон» Павел Николаев. Он прямо здесь, прямо сейчас, со свежим выпуском новостей. Павел, здравствуйте.
3: Добрый вечер. К 10 октября в Новосибирск вернется классическая золотая осень с теплыми и солнечными днями. Таков предварительный прогноз синоптиков. Период спокойной погоды без осадков продлится с 14 по 20 число. В целом октябрьская температура ожидается выше нормы на несколько градусов. Резких изменений погоды и выпадения снега синоптики пока не обещают. В сентябре на российском автомобильном рынке зафиксирован рекорд по числу новых моделей, впервые появившихся в статистике продаж. Как сообщили эксперты агентства «Автостат» и Объединенной лизинговой ассоциации, за месяц было зарегистрировано 26 новых моделей техники, включая 21 легковой автомобиль. Для сравнения, в августе на учет было поставлено 16 новинок, из которых 11 приходилось на легковой сегмент. На карте России появился Питер. Такое наименование получила деревня Савинская в Вельском районе Архангельской области. Предложение вернуть населенному пункту историческое название поступило от местных жителей, пишет РИА Новости. В архивном издании списка населенных мест Вологодской губернии от 1859 года она упоминается под двойным наименованием «Савинская Питер». Еще одна деревня с таким же названием находится в Костромской области. Утверждение о безграмотности современной молодежи не соответствует действительности, так считают в Институте русского языка имени Виноградова. По мнению лингвистов, если бы каждое поколение было безграмотнее предыдущего, то языка вовсе бы не существовало. Русский язык развивается, позволяя описывать меняющийся мир, отмечают ученые. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5,7, днем около 10 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: диджей Даша Макарова.
1: Не зря говорят, возможно, все просто, но невозможное требуется чуть больше времени. В Новосибирске 18:06. В эфире радио Юнитон. С вами по-прежнему Даша Макарова. Всем привет. О чем расскажу? О том, что осень своими осадками, хмурым небом и похолоданием сегодня подбавила некоторым грусти и тоски. Теперь я так понимаю тех, кто специально к осени покупает что-нибудь уютное, мягкое, теплое, пледы, подушки, вязаные шарфы. Знаете, мы, кстати, с вязаными шарфами похожи. Хоть и не шарфы, но тоже можем вас укутать. Музыка теплая далее в нашем эфире, а сразу после игра, которая называется «Урок музыки». Можно позвонить 209-05-07. Мы продолжаем. Музыка далее.
0: Вы слушаете «Радио Юнитон». В эфире диджей Даша Макарова.
2: Очень обаятельный.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Как же давно мы с вами не созванивались с пятницы. Слушайте, люди действительно общаются в основном только по переписке, а мы будем звонить друг другу. 209-05-07. Зачем нужно набирать эти цифры? Эти числа, цифры для того, чтобы принять участие в игре «Урок музыки». Прямо сейчас вы звоните, отгадываете правду, я говорю, или вымысел какой-то. Это касается обязательно чего-то музыкального, какого-то певца, певицы или еще чего-то. И если отгадываете, получаете два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Есть у нас уже человек, который звонит. А давайте-ка я прямо сейчас отвечу. И давайте-ка я прямо сейчас этот самый звонок приму. Вот он, собственно. Здравствуйте. Алло, алло. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Я же знаю, что вы где-то здесь, где-то рядом с нами.
3: Алло.
2: Добрый вечер, здравствуйте, как вас зовут?
3: Женя.
2: Женя, очень приятно. Вы где сейчас находитесь? Расскажите, на работе или уже по пути домой?
3: Я еду домой.
2: Настроение по десятибалльной шкале сегодня на сколько?
3: На 9.
2: На 9, так, а почему? Потому что, может быть, учителя своего школьного еще и пока не успели поздравить? Ведь день
3: нет,
2: учитель...
3: я поздравила, да, просто рабочий день закончен, поэтому... -1.
2: Ну ладно, сейчас вы подарок заберете, и будет +1, а даже не +1, а +107. Ну что, готовы отгадывать?
3: Готова.
2: Я тоже готова загадывать. Сегодня я как учительница по музыке не петь буду с вами, а говорить про певицу Ёлку. Такая вам известна?
3: Да.
2: Певица Ёлка Елизавета Иванцыв, говорят, подстриглась на лысо в 15 лет. Как вы думаете, это правда или это вымысел?
3: Я думаю, правда.
2: Почему так думаете? Может быть, видели фотографию подтверждающую? Или это интуиция?
3: Это интуиция.
2: То есть оспаривать бесполезно ваш ответ?
3: Ну, я думаю, да. Это правда.
2: Не передумаете?
3: Нет.
2: Ну, хорошо, раз не передумаете, тогда... Это действительно правда. В молодости певица экспериментировала со внешностью, носила и пирсинг, делала татуировки, ярко красила волосы, ну, например, в красный цвет. А вы получаете два билета. Я не знаю, какого цвета, но главное, что они в центре развлечений «Аполло» и «Квантум». Евгения, поздравляю вас!
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
2: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
6: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: «Автомотив». Сеть аккумуляторных центров номер один в России. Более 500 видов аккумуляторов в наличии. 100 городов и 35 лет успеха. «Автомотив». Аккумуляторы от профессионалов. Самая большая розничная сеть в РФ, основной специализацией которой является продажа и обслуживание автомобильных аккумуляторов. Исследование проводилось в июле 2025-го. ООО «Автостат».
8: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
9: Додо.
10: Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodo.pizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск. Красный проспект. Дом 17.
1: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
11: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.0.

0: Еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Вот смотри, Сан Михайлович, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
2: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки Брозекс и пошел стены выравнивать.
3: Строительные смеси Брозекс. Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. Брозекс делает мир совершенным.
4: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
6: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
7: А теперь к новостям науки.
8: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
7: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация nano.dom.rf.
9: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
11: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
12: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Погода на радио Юнитон.
1: В нашем городе прямо сейчас плюс 9 градусов. И далее прогноз погоды на вторник, 6 октября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем около плюс 10.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Понедельник под музыку радио «Юнитон». Вечер наступил, рабочих задач поубавилось, жить стало интереснее, согласитесь. Главное не раскисать, смотреть на все позитивно. И, кстати, в соцсетях ходит тренд, который базируется на принципах позитивного мышления. Он гласит: если верить в хорошее, то именно оно с вами и произойдет. Я, Даша Макарова, и в хорошую музыку верю. Далее «Хай-фай» в нашем эфире.
1: Новосибирск. 107 FM.

0: Это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М». Ваша роскошь. Ваш уникальный аромат.
1: Здесь начинается искусство аромата.
0: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
1: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М». Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр «Глазка» на глазка.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
6: «Додо».
7: Реклама. Приложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodo.pizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРНИК 318-774-600-590-821. Город Новосибирск. Красный проспект. Дом 17.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
10: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
11: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
12: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
13: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
14: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
15: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
16: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209 13 33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
17: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
18: До-до.
19: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
20: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
21: Гипермаркет низких цен «Маяк». Пеномонтажная всесезонная 750 мл 234,90. Чайник электрический 2,2 литра, стальной корпус 599,90. Автомобильный компрессор 280 ватт с фонарем 2244,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
22: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
23: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
24: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: вот уже и 7 вечера в городе.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
5: В эфире служба информации радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Река Тула в Новосибирске позеленела. Это заметили жители Станиславского жилмассива. В СГК поспешили успокоить горожан, заявив, что таков результат диагностики теплосетей. Ранее энергетики запустили в трубы безопасный краситель «Уранин». Этот метод позволяет находить скрытые утечки, микротрещины и неисправности теплообменников. На сей раз изумрудный пигмент неожиданно попал в водоем. По словам специалистов, это сигнализирует о более серьезной проблеме – утечке теплоносителя из подземных коммуникаций. Около 62 тысяч человек приняли участие в Новосибирском субботнике 3 октября. Такое число энтузиастов насчитал мэр Максим Кудрявцев, лично участвовавший в осенней уборке города. Он сообщил, что для вывоза отходов привлекли более 1500 единиц техники. Все сразу отправить на полигоны не получилось, оставшийся мусор обещают забрать в ближайшие дни. Новосибирский зоопарк изменил режим работы. Учреждение теперь открыто с 9 утра до 19 часов в будние дни и до 20 в выходные и праздники. Кассы традиционно прекращают продавать билеты за час до закрытия территории, после этого новых посетителей в зоопарк не пускают. Новосибирская хоккейная «Сибирь» потерпела поражение под занавес выездной серии игр. В Нижнекамске матч с «Нефтехимиком» окончился со счетом 2-3. В нашей команде шайбу забросили Максим Сушко и Егор Коршков. Ворота защищал Михаил Бердин. Следующий матч «Сибирь» проведет дома 7 октября против Салавата Юлаева. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер южный 3-8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем около 10 градусов выше 0. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
4: Радио Юнитон. Новости.

0: Тебя как звать?
1: Мэрилин.
0: А это по-русски как?
1: Даша.
2: В эфире диджей Даша Макарова.
3: Ученые доказали, что, оказывается, ужинать в компании полезнее, чем в одиночестве. Организму не все равно, едим мы одни или на семейном застолье. Так что делайте выводы сами, организуйте ужин или хотя бы пригласите кого-нибудь на кофе. Радио Юнитон создает приятную атмосферу посредством музыки. У микрофона ваша ведущая Дарья Макарова. Ну а далее в 19:07 Маршмеллоу послушаем «Градусы», Леди Гага и еще приятные новости тоже будут. Всем привет!
2: Вы слушаете Радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
4: Комсомол, спортсмен, наконец-то просто красавец.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Друзья, всем еще раз большой привет! Сегодня День учителя, и в честь этого у нас в программе «Школьная новость». В Китае набирает популярность необычная закуска, снеки, которые сделаны из рисовой бумаги и внешне очень сильно похожи на учебники и школьные рабочие тетради. Новинка полюбилась детям и подросткам, которые учатся в школах. Испытывая стресс от обилия домашних заданий, они теперь могут просто съесть домашку и не сваливать это все на собаку, как помните, делали мы в нашем детстве. Школьники рассказали, что для них это стало забавным способом выпустить пар, избавиться от ощущения, насколько сильно давит на них учеба, переключиться и поесть чего-нибудь вкусненького.
0: Вот это поворот!

0: cause I got the power.
1: Слушайте в ближайшее время. На все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
2: Колбаски-гриллинки. Риетты, изысканные, да пончики мясные.
3: Что? Что это?
4: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт». Для людей с широкой душой.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
7: 17 октября. Главное открытие.

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
2: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.

0: sip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Сломалась кофемашина? Тогда вам в Сип-кофе. Нужна диагностика? Конечно, Сип-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, Сип-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
3: А теперь к новостям науки.
4: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
3: Телефон 230-98-58.
5: Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на nanosh.com.rf.
6: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235-94-45.
7: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
8: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
9: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
10: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
9: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
13: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
14: В центре стоматологии «Белой аптеки».
15: Звоните 382-8300.
16: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
17: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен-бамбони снова в Додо. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
18: Додо.
19: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП «Максимов Игорь Борисович».

0: погода на радио Юнитон.
1: В нашем городе по-прежнему плюс 9 градусов практически. И прямо сейчас на просторах FM волны 107. Прогноз погоды на завтра, вторник, 6 октября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства в Новосибирске, завтра днем небольшой дождь. Ветер южный 3,8 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра днем 10 градусов, но со знаком плюс.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
0: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Радио Юнитон.

Он просит спортивную фигуру, а желудок просит пиццу. Точные студийные радио «Юнитон» показывают 19 часов 42 минуты. Кто-то сейчас в пути от помещения, где работает, к помещению, где вас ждут и обязательно ждут с ужином. Ну а если так, с вас десерт, а с нас музыка. Это радио «Юнитон» и «Imagine Dragons» далее.

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мам, а что это за батончик?
0: Фруттилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
3: Он такой вкусный.
4: Фруттилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
5: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
6: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
8: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении «Додо Пицца». Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. ОГРНИП 318-774-600-590-821.
9: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
11: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Привет! Как настроение?
14: Безумное!
13: Как аппетит?
14: Еще безумнее!
13: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
15: Вниманию предпринимателей! Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
16: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
17: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
18: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
19: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
2: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
6: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
4: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
10: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
4: Не спеши нарушать.
8: Спеши научиться управлять безопасно.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: символично совпала песня про понедельник. В конце этого понедельника, в финале моей рабочей эфирной смены, друзья, хочу пожелать вам настроения, которое не будет меняться из-за дней недели, времени года или чего-то еще. Сохраняйте в себе свет, слушайте радио Юнитон. Ну а далее эфир подхватывает Алексей Куприянцев, потому что танцпол на 107 FM будет идти целый час. Я Даша Макарова, всем счастливо, услышимся. Пока-пока. 8 вечера в Новосибирске.
1: FM 107.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Можно и до свадьбы. Букетсип.

0: Мам, что сегодня на ужин?
1: Мы голодны, как тигры.
2: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
3: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
5: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
6: «Додо». Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск. Красный проспект. Дом 17.
7: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
8: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
9: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
10: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
11: Вячеслав Лощилов, группа «Африка» в «Бродячей собаке». 25 октября, 19.00. Сибирский рок-н-ролл. Песня о любви и свободе. Тексты, в которых слышен характер родных краев. Билеты в кассах города. 12+.
12: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
13: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Доброе утро, друзья. Начинаем упражнение.
15: На бицепс?
14: Нет.
15: На трицепс?
14: Нет. Для ума.
16: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8.40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7 градусов, завтра днем около 10 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Нужен английский? Level 11.
1: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
2: Додо.
3: Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodo.pizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск, Красный проспект, дом 17.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
7: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах возможно гололедица.
10: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
11: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Что это такое было?
1: Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
2: Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11. Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
4: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
5: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
7: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
5: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7 градусов, завтра днем около 10 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
1: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Юнитон. FM 107.
1: FM 107.
0: Радио нашего города.
2: Это радио дождь, радио ночь, ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: ставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Колбасы, пальчики оближешь, окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе, покупай и уплетай.
4: Марский продукт для людей с широкой душой.
5: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7 градусов, завтра днем около 10 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Пирожки нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5, +7 градусов. Завтра днем около 10 градусов тепла.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я уверен.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Радио Юнитон.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 5:00.
1: FM 107.

0: Юнитон. Реклама. Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
2: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
3: Что? Что это?
4: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем около плюс 10 градусов.
2: Ты только танцуй.

0: Доброе утро, друзья! Начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают зарядку для ума. Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане. Two ships in the night.

0: пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
1: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
2: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
3: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Доброе утро, здравствуйте. Первое утреннее шоу врывается в ваше сознание. Вторник пришел, пора.
2: Вот так, как черный плащ, летящий на крыльях ночи.
1: А я как человек-клубок, надо именно так сейчас называть.
2: Ой, подожди, ты не беги, но... не беги впереди паровоза, это на пятницу.
1: В любом случае делаю пиу-пиу-пиу.
2: В общем, друзья, всем доброго утра. Как вчера сказала одна уже теперь неплохая знакомая, она сказала, ну... цитата. Ну, простите, как было сказано? Ну, вы и дураки.
1: А она после этого стала неплохой или она была лучше?
2: Ты знаешь, я не была лучшего мнения, но после этого мы я думаю, ну, в принципе, так и есть.
1: Про нас-то с тобой?
2: Да.
1: Да,
2: нет,
1: Юлечка,
2: ну, в хорошем
1: я всегда говорю, умных к умным меня к тебе. Прибила к берегу. Привет.
2: Ну, вот так вот и живем уже 11-й
1: точно.
2: Год вместе с вами здесь на радио Юнитон. Ну и просыпаемся, естественно, тоже.
1: И общаемся, естественно, тоже. Если что-то тревожит или радует, воспользуйтесь. Пользуйтесь Максом, Телеграмом и даже СМС принимает Пуш на номер 8-983-510-107.
2: Ну а что касается просыпайзера, во-первых, он бодрости готов. Сейчас добавим, а еще и послушаем именинника сегодняшнего
1: да.
2: дня.
1: Диджей Кашмира.
2: Диджей Кашмир.
1: Ну, кошмар Кашмир. Какой-то.
2: Нет, Кашмир, это же
1: да.
2: ткань, так, вот этот холод осенний,
1: вы
2: ты
1: думаете,
2: укутаешься.
1: Мы вас
2: кашмировый шар.
1: Закошмарим? Нет, мы вас закошмирим. С добрым утром. Со вторником.
0: Просыпайзер в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.

0: Точное время на радио «Нетон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
1: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Фадеев. Каждый будний день в вашей компании.
1: Новый будний день пришел, друзья, компания все та же, зато стабильная, проверенная Пуш. Вместе с вами мы встречаем вторник, 6 октября.
2: Ну и вместе с вами продолжаем общение, в том числе и поздравлять друг друга с приятными событиями.
1: Предупреждать будем, делиться опозданиями.
2: Ну давайте, сначала с поздравительных сообщений. Вот, например, Антон нам написал, просит поздравить Наталью с днем рождения. Всего хорошего и пожелать здоровья, успехов.
1: Наталья,
2: если не трудно поздравить, да легко.
1: Принимайте поздравления.
2: Еще.
1: Так, кто куда
2: Елена,
1: и что еще?
2: Да подождите, Елену еще от нее сообщение прочитаем.
1: А я не тороплюсь, Ильичка, давайте с
2: удовольствием. Она просит поздравить с днем рождения